0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: После ухода из Сепультуры Макс Кавалера организовывает свою группу Soulfly. И для записи альбома приглашал, наверное, всех своих друзей и коллег. И альбом получился охренительным. Там принимали участие музыканты Fear Factory, Fred Desert из Limp Bizkit, Chino Moreno из Deftones, Eric из Cypress Hill. Альбом достиг 79-го места в чате Billboard. Полет души завел Макса в Сибирь, в Омск, к родственникам жены. Там он набрался вдохновения, и второй альбом, выпущенный в 2000 году, достиг 32-го места в Билборде. А в Англии был вообще 11-м. Примитив, с него и послушаем чего-нибудь. А в этом году выйдет уже 12-й альбом Soulfly.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Московская группа «Борис Федорович», трек называется «Музыкант». Московская группа «Борис Федорович», трек называется «Музыкант», доступен на всех цифровых площадках.

Одинокие бегуны в растаманских шапках, тенью клетчатых корпусов и бетонных арок, отпустив лицо, расчехляя боль, озираясь зябко, выдыхают в ночь, что не прижилось, в строчках без помарок. Бестолковые светодни, похвалы вторичность, докучливые миражи, фраз асимметричность, немоту шагов, неподвижность слов, фейковую личность, невозможный путь, где они вдвоем прожили обычность. А потом бегуны сидят в теплых сбитых тапках, хлещут чай и, прикрыв печаль, треплются о всяком. Я не верю им, ну и черт бы с ним. Нет силенок в лапках, не найти глагол, чтоб с разбега он души взял в охапку. Предрассветные голоса возвращают силы, рук невидимых красота проливает милость. Сброшенным найдет старый смешной панцирь Наутилус. Несколько секунд не забыть пароль, пока вновь не скрылась. Диктофонная хрипотца, будто бы контужен. Кто же это вчера писал? Выговорит трушу. Помоги мне, Господи, выбраться наружу!

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков Чернобыльского реактора РБМК-1000.

0: Релизы нашего лейбла.
1: И снова у нас воронежский проект DVR. Это такой компиляционный альбом. Называется он 2020. Трек называется «Я помню тебя». Собственно, поехали, ставим, слушаем. Ну и ищем на всех цифровых витринах.

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Сегодня у нас московская группа «Борис Федорович». Трек называется «Знамя», альбом «Фартовый клевер». Доступен абсолютно на всех цифровых площадках мира. Добавляйте в свои плейлисты, скачивайте, слушайте. Надеюсь, что вам понравится.

Дай мне огонь, горящий в твоей руке, озаряющий путь вперед, плывущих по жизни реке. Скажи о том, что сбудутся скоро мечты, что не будет потерь в пути, не будет в душе.

0: Релизы нашего лейбла.
1: И снова у нас воронежский проект DVR. Это такой компиляционный альбом, называется он 2020. Трек называется «Я помню тебя». Собственно, поехали, ставим, слушаем, ну и ищем на всех цифровых витринах.

0: Тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Ребята, которые стоят особняком. Дуэт баса и барабаса. Royal Blood. Королевская кровь. Симбиоз бармена и повара. А сварили они, так скажу, очень неплохое блюдо. Выпущено на сегодняшний момент 3 альбома Royal Blood. Они считаются одной из крутейших британских рок-групп. В 2014 году, кстати говоря, это был дебют года. Первая пластинка была оценена комментариями музыкантов аж группы Led Zeppelin. Они сказали, что дебютный лонгплей дуэта поднял и вывел рок на совершенно другой уровень. Треки ребят звучат очень самобытно и свежо. Музыканты обратились к духу вещей, которые предшествовали им. И это все тот же низкий бас и драйв, взятый из Стоунера. Little Monster.

Слова, слова, потом война, с огнем, с мечтой, с бедой, с судьбой, и нет причин, чтоб быть крутым. Ты сам себе.

Облом, как дом, в котором мрак, и нет ни окон, ни дверей, и нет пути вперед и вспять, и нет простора для страстей.

за дверью дверь, потом стена. Разбей ее движением век, и все преграды для тебя растают, как весенний снег. Слова, слова, потом война. С бедой, с мечтой, затем с судьбой. И нет причин,

не так уж свободны, не так уж молоды. Нам надо беречь не руки, а головы. Мы не так уж умны, не так уж талантливы в наших речах.

Им смеяться от боли, плакать от счастья, запинаясь, ломать чужие судьбы на части. Ни хрена нам не видно, идем по приборам, философия

спали среди развалин. Думать, кажется, было поздно. За окном просыпался Таллин, жадно пьющий рассветный воздух. Жар огня подбирался ближе. Мы смеялись и пили кофе. Стены окон пылали рыжим, как закат на горе Голгофе. Как закат на горе Голгофе. Безмятежно шатался ветер, разгоняя пожар по дому. И скрипела в оковах петель дверь в одну из горящих комнат. На полу танцевали искры, извиваясь в безумном танго.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Московская группа «Борис Федорович», трек называется «Музыкант», доступен на всех цифровых площадках мира. Добавляйте свои плейлисты, скачивайте, слушайте. Надеюсь, вам вкусно.

0: еще дублик, мне понравилось. Прикольно.
1: Привет всем! Вы слушаете Неформатное радио, и с вами Алексей Костюшкин. Всем любви, удачи, здоровья и побольше хорошей музыки.

включи свет. Ты так не любишь, любишь, любишь, любишь, любишь, любишь в темноте. Целуй меня везде.

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков Чернобыльского реактора РБМК-1000.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Чаще всего мне задают вопрос, почему волосы кольца, почему кольца. Я вот просто думаю, что нужно об этом сказать немножко. Вот. Был такой атрибут у славянских женщин, назывался височные кольца, которыми украшали голову. А в нашей песне эти самые кольца приобрели некий сакральный смысл. Песня о сказке, которая, собственно, сбылась.
2: Второй трек первой пластинки «Ништяки», город Пермь, Маша Канемара, «Волосы кольца». Поехали!

0: Пожалуйста.
1: Добрый вечер, слушатели неформатного радио. В эфире программа «Все гениальное просто». У микрофона Юрий Арцизов. Мы стараемся выходить регулярно, но, как показывает практика, регулярно не получается. То пандемия, то еще какие-то бытовые дела. Сегодня, если я не ошибаюсь, уже 17-я программа с момента ее появления. У меня два замечательных гостя. Я, прежде чем их представить, расскажу о том, как я их вообще узнал. Мужское такое начало, да, мужская творческая единица. Буквально вчера по телефону мне сказала, что я делаю полезное дело этой программой. Я понял, что надо продолжать программу, если хотя бы одному человеку это понадобилось. И этот же человек мне сказал, что первые выпуски от последних отличаются, вернее, последние от первых отличаются в сторону качества сведения. И дай бог, значит, все тоже не зря я сижу, рулю, кручу-верчу. Вот, я назову этого человека, это Борис Федотов. Бор, можешь поздороваться уже с...
2: Всем-всем-всем. Добрый день.
1: И, конечно, творческая единица девушка. Как я узнал вообще о ее существовании? Небезызвестный нам всем знакомый перкуссионист Маркин Григорий. Как-то по рабочим делам мы с ним пересеклись, и он мне говорит: я сейчас стал играть с Юличек, ты знаешь? Я говорю: нет, кто такая? Вот. И уже там через какое-то время я даже, по-моему, не ВКонтакте, а все-таки на сцене впервые увидел его же с Юличек и понял, что да, это имеет не то, что место быть, а цеплять и как-то радовать и жить своей жизнью. Поэтому вторая творческая единица сегодня в моей скромной студии – это Юличек. Во всеуслышание здоровайся.
3: Да. Добрый.
1: Вместе, да, это вот…
2: Вместе наверное... тоже Юличек, Юля.
1: Юличек, да. Я думаю, о расширенном составе мы попозже поговорим, потому что двумя участниками эта группа не ограничена.
3: Юрочка, ты знаешь, даже можно сейчас еще обозначить такой проект «Человек», где «love» в центре, а по-английски пишется.
1: Любовь.
3: Да. Ты потом тоже спроси меня об этом, я бы хотела тебе рассказать.
1: Давай, а сейчас, собственно, грянем с песней первой. Что это будет за вещь? Представьте ее название.
3: О. А да, мы лучше сразу.
2: Хулиганская.
3: Жарим.
1: Я умолкаю. Поехали.
4: Московская хулиганская.
3: Отжата у брата.

0: На неформатном радио в программе «Все гениальное просто» Юли Чек. Ты хочешь сказать отдельно Борис Федотов, я его всегда хвалю.
1: Юра всегда меня хвалит. Вот там Юля, это, конечно, хорошо, вот Боря.
2: Но это правда.
0: И сейчас я все-таки хочу, да, услышать про человек. Давай, пока далеко от этого не ушли, расскажи прямо сейчас, что это такое, вот это человек.
2: О, это целый рассказ будет, но я постараюсь кратко. Значит, все-таки музыкой мы занимаемся не потому, что мы музыкальные акробаты, а потому что мы такие немножко философы. Не от мира сего, может быть, и от всего. В общем, все мы в этом мире живем. И вот мысль шла от музыки, в принципе. Первый альбом у нас называется «Музыка». И там много об этом, об этих состояниях.
0: Это год какой записи?
2: 19-й. Да. Дальше мы пришли к мысли, что надо делать мир. И это не просто мысль, а мы так жили. То есть мы меняли мир, вот мы хотели куда-то, и туда и шли. Стремились и это делали. Ну и сейчас также, конечно, остается. А сейчас мы продвинулись, как мне кажется, намного дальше. Мы ушли от этих всех понятий в сторону, в принципе, человека вообще. Вот включая вот делание мира, музыку, философию, созидание, создание. Что это такое? Вот почему love в центре по-английски? Тут рассуждала я на этот счет и пришла к выводу, что отличается человека от обычного млекопитающего. Способность любить, способность чувствовать боль, любовь, способность, в принципе, сочувствовать в том числе. Поэтому это такая важная категория понимания, выделить себя из всего планетарного масштаба, как человечество, именно с этой точки зрения. Даже у меня такое возникло. Такая фраза, знаешь, что боль – это то место, где раньше жила любовь, по сути. Все творчество мировое, оно же об этом. А почему оно об этом? Потому что мы чувствующие. И вот об этом мы сейчас, надеюсь, может, что-то запишем когда-то, да, Боря? В общем, все песни вот такого нового нашего творчества, они все об этом. Вот, разных. Сейчас, конечно, мы спели «Хулиганскую», но она, в принципе, тоже...
0: Ну, кайфовая вещь.
2: Ну, за это, знаете, мы выбрали песни, потому что за окном немножко такая хмарь началась. Хочется продлить лето, и надо адаптироваться к этому, ведь хмарь-то в первую очередь в голове, как разруха не в клозетах, а разруха в головах, поэтому если спеть песню «Отжатого брата», вдруг станет кому-то...
1: И можно я оставлю пару слов по поводу как раз вот песни «Отжатого», ну, вообще вот этой баловательной истории. На наш взгляд, ну, на мой точно, что вот способность баловаться, она позволяет человеку сохранить в нем, ну, как говорят, сохрани в себе ребенка. Вот как раз способность баловаться в любом возрасте, она и делает
2: нас... Я даже знаю, какую мыслячую песню.
1: Делает нас живыми, да. А и у Юли есть целые строчки, посвященные этому, то, что вот все мы должны баловаться. Вот, Юра, я смотрю на тебя, да?
0: Быть ребенком в душе самая большая взрослость, я помню, кто-то сказал.
1: Это точно. Это вот настолько ценность внутри. И вот, допустим, ты, вот мне кажется, ты взрослый человек, но все равно в тебе это есть. Вот когда это отвлекается, оно вот резонирует.
0: Бесшабашность,
1: да, вот это такой ребенок такой. Ну, потому что вот быть серьезным лицом, вот как там говорят, с серьезным лицом происходят самые страшные поступки.
2: Ну, вот мы сейчас песню сыграем, там
0: да,
2: есть
0: с умным такие... выражением лица, да, происходит самое глупое. Да. А по поводу человека, мне сразу Афорин вспомнился, с человеком легко договориться, с людьми сложнее. Поэтому, да, вот мне хотелось...
2: Ну да, вы эти люди, в том понимании...
0: Когда толпа, ты же понимаешь, что же да.
2: В том понимании, в котором ты сейчас сказал, это тоже такая категория интересная, когда люди сливаются в некоторого человека в кавычках, какого-то одного под маской, который люди, да, под маской, под вуалью, где ничего не страшно, ты безответственный, потому что ты не отвечаешь за свои поступки, есть какая-то масса такая абстрактная, ты можешь себе позволить все, поэтому это и страшно. А когда ты сам с собой, то как-то все иначе.
0: Сейчас, да, все в масках, и физических, и химических, уже, как я говорю, ходим, да, все. Ну что, тогда, может быть, действительно, сыграем, да? Ко второй вещичке, что это будет?
2: Да,
0: за...
2: там есть такие строки, значит, дети во взрослых одеты. К слову о нашем разговоре. Вот. Больше говорить ничего не буду. Вот, может, стоит.
0: Да, песня сама все за себя говорит, конечно.
2: Конечно.
0: Итак, на неформатном радио Юли Чек. Можно скажу еще отдельно Борис Федотов.
1: Да.
2: Юрочка, я очень тебя поддерживаю.
1: И я тоже.
0: Все. Все, ребят, я умолкаю.
2: Очень... Подождите, и Юрий Арцизов, потому что он создает настроение, он нам тут так улыбается, что без него песня не прозвучит просто.
0: Спасибо.

0: В мажоре закончили. Классно, ребят. Программа «Все гениально просто» на неформатном радио. Напомню, что мы выходим не в прямом эфире. И то, что вы не услышите, то, что остается здесь за кадром, это останется только в моих архивах. Я сейчас вот о чем хочу поговорить. Хочу сказать, что сюда приходят люди, пишущие свои вещи. Да? Тут не будет людей, которые там, я имею в виду в этой программе, которые быстро играют «Полет шмеля», да, там, или поют под минусовку «Still Loving You». То есть для меня принципиально приглашать людей, в голове которых там в сердце и в душе рождается полностью и музыка, и слова. Те люди, которые со сцены несут свои мысли, свои чувства, для меня это очень важно. И тут о чем сейчас хочу поговорить. Мне не так давно в контакт постучался, тоже не буду называть человека, но он меня спросил, а как у тебя все это происходит, как ты это пишешь? Я думаю, странный вопрос. И я его себе тоже задавал 16 программ назад. Но вот пообщаясь с вами всеми, кто здесь был, я понял, что у всех происходит очень похоже. У всех по-разному, но очень похоже. Вот та какая-то незримая муза, может быть, я не прав, поправьте меня, которая за плечом иногда находится, вот эта составляющая. Можно научиться играть на гитаре, узнать все гармонии, там еще что-то, да, стихосложение. Но вот это присутствие той тайны, той какой-то вот какого-то чуда, оно должно быть. Если я не прав, остановите меня. Нет, мне кажется, это есть вот это вот, Юля, ну, говори, ты так улыбаешься. Оно есть это там вот какой-то вот, какая-то магия, да?
1: Юлечка, только тебе.
0: Нет, магическая составляющая. Нет, ну, потому что, может быть, я и не прав, может быть, у тебя нету этой магической составляющей, ну, какой-то на уровне ощущения, да? То есть ты не можешь так вот заставить себе и что-то написать. Оно должно...
1: А зачем?
0: Вот. Оно должно... Оно должно приходить вот то вдохновение, да, вот та какая-то вот магическая. А мне потом этот человек пишет, ну как же, у тебя вот там 15 альбомов, и все как-то непонятно, что-то как-то бестолково, я не могу найти там какого-то хука какой-то вот. И я ему говорю, стоп, я не пишу там хит.
1: Сонг-райтер.
0: Да, и я потом понял, что... Да, сонг-райтер. Я потом понял, что он аранжировщик, просто хороший, видимо, ремесленник, хороший аранжировщик, он сам не пишущий, и для него это, то есть пишущие люди не задают себе вопросы, как у них рождается, они просто сидят и пишут.
2: И зачем тоже,
0: да, не задают, потому они не могут без этого, да. А вот когда я музыка в метро играл, парень ко мне тоже подошел, потом мы с ним переписывались, он говорит, научи меня писать песни. Я говорю, стоп, как в смысле научить? Я говорю, можно научиться на гитаре. Он говорит, нет, этому на Западе учат.
1: Юрочка, ты знаешь, я тут недавно наткнулась на видеоролик на YouTube. Ты просто выпал из контекста времени. Ты-то наш человек, понятно. А время диктует нам другие условия. То есть ты наберешь научиться писать музыку, тебе там столько советов дадут. И, кстати, там и... Я тут посмотрела ради прикола какой-то ролик на этот счет. Девушка говорит, вот... Как у мажор, ну вот берем мажор, да, мажор, самый простенький. Там солнышко светит, ралли, рифмуем слова. И у него так неплохо вышло, знаешь.
0: Нет, может быть,
2: человек, наверное.
0: Может быть, это и есть. Я тоже знаю людей, которые могут написать по заказу. Да, у нас вон сколько много известных вещей, которые по заказу рождаются гениальные творения.
2: Да.
0: Но все равно какой-то вот, ну, я, наверное, да, может быть, такой более простой человек. И я топлю за то, чтобы это вдохновение, вот эта вот муза с крылышком за спиной, она должна быть, иначе, ну, это будет мучение самого себя и...
1: Нет, Юра, это, знаешь, в мире есть и то, и другое, но ты правильно сейчас отделил эти два...
0: Есть ремесленники,
1: я
0: да?
1: бы сказала, это два типа людей, да, если уж в контексте там написания песен. Да, ну, как и везде, да, есть хорошие создатели, ну, то есть хорошие исполнители, а есть хорошие создатели.
0: Ты помнишь, как у тебя первая песня «Из-под твоего пера» вышла? Что этому послужило? Я не прошу тебя петь.
1: Да нет, я не смеюсь, потому что это когда ты был еще в яслях, там мама что-то за мной...
0: То есть даже с того времени оно рождалось?
1: Нет, мама говорит, ты идешь по улице, что ты напеваешь? У нее в дневниках там какие-то мои эти... Есть опусы, когда идешь, говорит, на деревья смотришь. А, еще говорит, ты я путала слова. Я рано начала говорить, в год я уже разговаривала.
2: Но слова еще путала, да?
1: Нет, а я не знала. Знаешь, помнишь, деревья подрезали в деревья?
0: Конечно.
1: Я говорю, там иду, пою. Мама говорит, а что тебе так весело, ты поешь? Я говорю, а деревья такие красивые, такие зарезанные стоят. Из яслей. Ну, в общем, у меня такое бы. Ра-ля-ля. Да, было, наверное.
0: А так, чтобы полноценно вот песни, там, не знаю, под гитару, под фону, под что-то еще вот... Это уже, наверное, в школьные, да, годы или...
1: Ну, вот в школе я стихи, ну, всегда я стихи, да, сочиняла. Ну, мне как-то это было, как, знаешь, ну, ты вот говоришь, как само собой. Ну, как можно не сочинять стихи, я не понимаю. Не потому, что это мне необходимо.
0: И причем думаю, что все это так пишут, вот иллюзия такая создается. А потом, когда вот пишут, говорят, а как ты это... А ты разве не пишешь так, да?
2: Да.
1: Ну, у меня было тут с этим, да, я там на подоконниках стихи писала.
0: Хорошо.
1: Я, кстати, халтурила на этот счет. У нас был в школе такой предмет — уроки русского искусства. Ага. И нам задавали что-нибудь там, а я музыкалку ходила, и там всякие...
0: Это Москва была, извини.
1: Нет, это город Иваново. Ага. И я ничего не успевала никогда, и делала уроки на подоконнике. И думаю, блин, рисовать, у меня гуашь нет с собой. Сочиню-ка я стихи. И я там прихожу, училки там, я не нарисовала вам Юрия Долгорукова, я на стихи. И вот я эту поэму свою прочитала, она: ой, хорошо, все, 5 сантиметров. То есть для меня это было как момент
3: халтурщица.
1: Да, у меня не было... Нет, рисовать я тоже...
0: Это творчество помогает добиться каких-то...
1: Нет, ну потому что люди-то идут после школы домой, у них есть гуашь, там пастель, карандаш, а у меня-то нет с собой, я же не знаю, что зададут. Я таким образом выходила из положения просто иной раз.
0: Гитару как стала осваивать? Мне интересно же, вот у девушек же это явно по-другому происходит, нежели вот у ребят, да, Боря? Я думаю, что...
2: А вот интересно, давай послушаем.
0: Кстати, знаешь, даже смотри, какая мысль. Вот Боря, наверное, не даст соврать, что большинство ребят учатся на гитаре, чтобы понравиться девушкам.
3: Конечно, конечно,
0: безусловно. Вот как у девушек это происходит, я всегда спрашиваю. Вот что тебя влекло к этому инструменту?
1: Меня влекла полифония. У меня не было дома фано, я ходила в музыкалку играть на скрипочке. И ты знаешь, мне так нравилось. Я ходила к соседям заниматься с маленькой дочкой соседей для того, чтобы хотя бы дотронуться до пианино. И когда я закончила скрипку, сначала я обрадовалась, думаю, все, музыка, до свидания.
2: Свобода.
1: Проходит неделя, другая, что тут свербит?
0: Не хватает.
1: Уже там в душе орешь, уже во двор выходишь, там со всеми орешь всякие, там ДДТ, все такое. А что-то же лезет в голову, не хватает. И я нашла в кладовке у папы семиструнную гитару ленинградскую. Пошла во двор с ними, говорит, ну это отстой.
2: Это бардовский отстой.
1: На ней никто играть не умеет, короче. Я думаю, надо ее что-то с ней делать. Я говорю, а что делать? Ну, не умеет. Они говорят, давай ее перепилим там. Я говорю, как? А я уже до этого скрипки перепиливала сама там. Ну, знаешь, этот бревна найдешь, потому что денег ни у кого не было, там из чего там какие-то отходы
0: слепила
1: от скрипок.
0: Да-да-да,
1: я привыкла уже с этим деревом как-то обращаться, чтобы оно звучало. И я взяла, сама перепилила из 7 в 6, значит, вот эти переставила колки.
0: И сама училась играть?
1: И ты представляешь, да, я во двор ухожу, говорю, покажите мне, покажите. Они мне там, самый простой, ми минор, да, там. Ты представляешь, я стою...
0: Магия.
1: Шесть штук сразу звучит, да. Нет, ты не представляешь.
2: Как оркестр.
1: Нет, ты не представляешь.
0: Слушай, я же никогда не задумался, что вот в голове скрипача может вот...
1: Нет, ты представляешь,
0: да,
1: для меня это...
2: Я проблема.
1: Нет, я привыкла, там, госэкзамен, я играю, мне пианистка играет, или в хоре я хожу, там, 6-7 голосов.
0: Сама.
1: А нет, а тут я осталась без всего этого. И вдруг я беру... Радость была такая невероятная. Поэтому как-то оно само, потом раз мимо, потом мимажо.
0: Слушай, а песни уже как? Давай так мы...
1: А вот прям сразу.
0: То есть оно и полилось, как ты освоила гитару, стихи пошли...
1: Я осваивала в процессе.
2: Ля минор и все.
1: Нет, смотри, я песни пишу так. Ну, бывает у меня это сейчас так. У меня в голове мелодия, и я под нее подбираю гармонию. То есть, понимаешь, я мелодию сочинила, а мне ми минор мало, мне что-то еще.
0: А мелодия без стиху, без слов, просто на ля-ля, да? Или со словами?
1: Нет, может быть, со словами. То есть я уже представляю в голове полифонически, как она будет выстраиваться. Вот Боря знает, что я иной раз там, найди аккорд, это не тот, у меня другой в голове звучит. И мы ищем, вот мы так заменили в брокколи, помнишь, тоже аккорд, потому что он у меня другой в голове звучит. И я сразу это представляю полифонически в голове, как это будет. И мне не хватает это, что я иду во двор, там, Паш, давай там, или какой-нибудь Вась, покажи. Они мне такой, так, нет, не то. Они мне, о, ре мажор, да. И вот так я изучала гитару, в общем, из-за того, что мне просто не хватало вот, ну, дополнить песню полифонии.
0: А помогло ли тебе потом вот владение и исполнение своих вещей привлечь вот нашего брата?
2: Ребят, мужчин,
0: вот да. Мужчин, это так работает, как вот мы пытаемся девчонок таким образом на гитару.
1: Смотри, у меня как-то таких...
0: Случаев не было?
1: Нет, я сразу... Значит, я так, я сначала закончила музыкальную школу.
0: Девчонок таким образом на гитару.
1: Смотри, у меня как-то таких...
0: Случаев не было?
1: Нет, я сразу... Значит, я так, я сначала закончила музыкальную школу, такая девочка со скрипочкой.

0: там в один коллектив серьезный, то, что сейчас называется «Мельница», я там пела одно время. Это в Иван-Ване репетировали просто. Я была, ну, Телеван такая была группа, ее сделал создатель «Мельницы» Руслан Комляков. И он набирал, как бы они там что-то рассорились, я не знаю, это можно там, может, в Википедии где-то почитать. И он набирал состав Иванова из профессионалов, из профессиональных музыкантов. Там кастинг был. И вот я пела там одно время. Вот. И, короче, вокруг меня было очень много музыкантов. И по поводу парней у меня скорее наоборот была редкость, если со мной кто-то из девочек идет. И скорее наоборот. Куда-нибудь мы едем на рок-фест какой-нибудь кинешь мне. Ну, там обычно такой большой актовый зал, там, ну, не знаю, 100 музыкантов с гитарами. Ну, кто музыканты, кто около того. И одна я, как всегда.
1: Все-таки цеплял это этим. Цеплял. У нас-то, отбор не даст соврать, иногда пытаешься, пока ты играешь, всех девчонок-то разобрали. Да,
2: да, да. Пока ты там
1: одну-то не
2: забирал,
1: а ты прям пачками.
2: Точно, пока ты искал нужный аккорд, всех девчонок уже разобрали.
1: Кстати, знаете... А за тобой пачками сами ходили, да?
0: Мы тут ехали как-то, куда-то мы в электричке ехали, я же не помню, вот Бори и с Илюхой. У нас Илюха на перкуссии играл, помнишь?
1: Вот давай расскажи.
0: Слушай, мы, состав, извини, да. Я закончу эту тему. Может быть, радиослушатели захотят на этот счет порассуждать. И мы несколько часов обсуждали, какой самый популярный музыкальный инструмент для съема.
1: Саксофон, конечно.
0: А вот барабанщики говорят, что барабанщики это номер один секси, короче. Вокалисты, барабанщики. Вокалисты даже... К вокалистам боятся подходить, а барабанщики, они как бы так и к ним можно.
2: А гитаристы?
0: Ну, так... Короче, барабанщики, они...
1: Я думаю, тут сколько людей будет, столько и мнений. Тут как бы это...
0: А, это кто? Мы короче, пришли к выводу, что басисты отстой.
2: Ой, слушай, ну...
0: Потому что они стоят с такой кислой миной всегда, и так бум-бум-бум.
1: Там много анекдотов на эту тему есть, я думаю, не вам рассказывать.
2: Направление анекдотов.
1: Давайте, смотрю, на время заболтались, третью вещичку.
0: Песня называется «Скажи».

Спасибо за год, спасибо за город, спасибо за подаренный мне тобою повод. Вспомнить о главном, вспомнить о вечном. Спасибо тебе.

0: Юлечек, программа «Все гениальное просто» на неформатном радио. Стараемся выходить регулярно по четвергам, первый четверг каждого месяца. Спасибо Захару за то, что он дает возможность потом этот контент размещать в эфире и на сайте.
1: Захар, привет, да.
2: Спасибо.
0: А у неформатного радио есть сайт, да?
2: Неформатная мы заходили, мы смотрели, да.
0: Неформатная.ру, поэтому, ребята, слушайте неформатку. Сейчас вот у нас... Хорошо, что, да, мы не в прямом эфире, у нас происходит небольшая рокировочка. Как раз вот та скрипка, о которой так долго говорили. Я что хочу еще спросить, вот сколько та или иная песня в программе, в плейлисте, как долго задерживается? Вот от чего, от каких факторов это зависит?
2: Ты, какой интересный вопрос. Юр, ты молодец, ты вот да, хорошие вопрос вопросы задаешь.
0: Да, я
2: за
0: тоже сам
2: тебе
0: пишу.
2: Большой респект. Мне очень приятно.
0: Для меня это тоже. Нет, для меня, потому что это тоже остается загадкой. Некоторые вещи у меня там 20-летней давности в плейлисте, и мне до сих пор они интересны.
2: Да.
0: А некоторые вчера написанные умирают сразу и не выживают. Вот у вас как, вот, ну, скорее всего, к Юле, да, вопрос. От чего, от каких факторов зависит?
3: Нет, это вопросы ко мне и к Боре. У нас, как правило, есть сет-лист. Но мы, по-моему, за всю нашу историю огромную концертную, даже не знаю, сколько мы отыграли, включая, если всякие мелкие выступления, мы очень, наверное...
0: Не выкинули
3: может быть,
0: ничего,
3: один,
0: да?
3: Нет, может быть, 1% мы сыграли, 1% всех выступлений мы сыграли по сет-листу. Мы никогда не... Мы не вы... Потому что мы выходим. Вот смотри, мы выходим. Там же люди. Мы же с ними разговаривать начинаем. И мы понимаем, что мы хотим сыграть что-то совершенно другое. И вот этот... у нас больше 40 песен в программе.
0: Есть из чего выбрать.
3: Да, и то, что я там сейчас на пианино играю.
2: Юр, кому 5... ты это рассказываешь? Юр, из 15 альбомов?
3: Нет, я имею в виду активные концерты.
2: Ладно, шучу.
0: В том-то все и дело, что 15 альбомов, а концертная программа у меня, ну, песен 20, которые мне интересны. Вот у меня вот это...
3: Я беру только песни, которые мы играем именно. Не какие-то, которые я раньше там написала, а именно то, что у нас вот в сборе в сет-листе есть, периодически мы каким-то возвращаемся, какие-то не играем. Это все очень связано, вот, знаешь, даже вот с каким-то психологическим состоянием, вот с твоим. Вот мне сейчас хочется играть больше веселого.
2: Есть, да, и ряд песен, которые вообще... Они
3: выносят, ты забываешь,
2: да,
3: где
2: вот
3: ты
2: таким...
3: и кто ты.
2: Свойством обладает, что, во-первых, их не на каждую аудиторию сыграешь, не потому что...
0: Я вам, да, открою тайну, почему я в основном в клубах мажор пою. И поймал себя на мысли, что я даже минор перестал писать. И это, ну, очень плохо. Потому что вот в какой-нибудь той же археологии на свободном микрофоне ты приходишь и какой-нибудь в ля минор играешь, и понимаешь, никто тебя вообще не слушает. Мажор, если ты как-то еще там кто-то там... Оживился, да? А если ты вот эту нудную какую-то, если она еще там без каких-то так называемых хуков и словечек, просто такая твоя мысль какая-то песенная, да? И все там болтают о своем. Я не ориентируюсь, я понял, что мне интереснее,
3: контакт,
0: может быть, и закрываться вот этим мажорным щитом.
2: То есть вот ты правильно сказал, что это такая психологическая история, что ты еще сам закрываешься этим. Тут видишь, какая-то...
0: Я хочу в мажоре в этом кайфу, если даже там болтают.
2: Да.
0: То в миноре ты вроде что-то изливаешь, а там болтает, и тебе так плохо становится.
3: Нет, ты знаешь, Юр, ты абсолютно прав. У нас в сборе были, и вот с Илюхой, который с нами играл, были на этот счет рассуждения такого плана. Вот что, с одной стороны, ты хочешь высказаться, а с другой стороны... как ты правильно сказал, людям
0: а
3: это не
0: слушают.
3: Надо.
2: А зачем?
3: Это, и надо находить такой баланс, как мне кажется, баланс вот между этими двумя состояниями, потому что, с одной стороны, забить на аудиторию, сказать, а я вот такую программу подготовил, и мне пофиг, а зачем ты вышел тогда? Зачем?
2: Ну, сиди дома и играй.
3: Тогда сыграй адаптированные под эту аудиторию, да, под эту ситуацию песни. Да. С тобой люди хотя бы повзаимодействуют. Иначе, ну, сиди в студии, пишись, и все, и в интернет выкладывай. Благо, есть такая возможность.
2: Ты знаешь, Юр, вот очень... Вот мы играем, у нас есть песни откровенно спокойные, медленные, грустные. Ну, скажем так.
0: Ну, такая светлая грусть, да,
2: да, да. И ты знаешь, вот зачастую бывает, что народу, наоборот, это надо. Может быть, где ты играешь, для кого? То есть, если брать свободные микрофоны,
0: да,
2: конечно, там...
0: если
2: это другая...
0: сольник твой, тут ты можешь наливать все, что хочешь,
2: да,
0: ты
2: да, да,
0: будешь...
2: Да.
0: А если вот такая вот солянка, где тебе там 3-4 песни дали, там все, ну, каждый собой занят. Ну, что мы лукавим-то? Ну, каждый приходит, да,
3: прикасал... Кому надо, те...
0: Ну, кто вот, надо, конечно, услышит, но да, это вот, вот настолько там этих надо, вот сидит там...
3: Ну, ты же
0: человека
3: заранее знаешь, что это,
0: ну,
3: так,
0: да,
3: поэтому
0: да,
3: сам делаешь выбор. Слава поэтому... Богу, выбор.
0: Да,
3: можно
0: и
3: сделать.
0: Поэтому...
2: Ты знаешь, вот на самом деле мы как-то, вот если затрагивать эту тему, я не знаю, вот этих сборных солянок, да, Юр, мы же, собственно, познакомились там, по большому счету, да, на таких мероприятиях.
3: У меня возникла идея революционная.
2: Какая?
3: Сделать...
0: Попить чай, пойти.
3: Нет, шучу, это шучу, не революционно. Об этом мы уже договорились заранее. Не обманывали радиослушатели. Появилась идея сделать передачу с тобой. твою же. Вот мы бы с Борей посидели.
0: А кто будет?
3: Мы с Борей проведем.
2: Мы
3: тебя будем интервьюировать.
0: Была такая мысль. Всем разослать такое предложение, типа, ребят, наговорите мне вопросы в аудио, да? И я на них буду отвечать.
3: Да,
0: то есть вас тут не будет, но я их буду отвечать.
3: Мне кажется, уже все созрело.
0: Либо пригласить как у кого-то ведущего.
2: Ну, чтобы у тебя не было одиночества. Слава богу, ты не одинок,
3: надеюсь. Я бы с удовольствием тебя проинтервьюировала.
2: А, кстати, у Юли есть проект замечательный, ну, даже не музыкальный, да, а жизненный такой. Называется он... Как называется, Юль, напомни, пожалуйста.
3: А то ты не знаешь.
2: Ну, напомни, ну скажи про проект.
3: Добавить
2: может,
3: друзья.
2: Юре будет
3: добавить
2: интересно.
3: Друзья?
2: Да, добавить
0: друзья. А я, кстати, краем глаза ты видел.
2: Да.
3: Это как-то само.
2: Ну, не проект, а как сказать.
3: Просто мне стало интересно. Здесь. Люди всегда добавляются в друзья, и ты думаешь, а кто же там тебе добавляется? А так как я еще фотографии увлекаюсь, и там журналист...
0: Я видел это. Да-да-да, это интересная идея. По крайней мере, кроме тебя, я не знаю, кто бы этим занимался.
2: Это вот тоже вот как
0: это фишечка.
2: Попытка раскрыть людей. Только
0: ребят, я вам... Вообще открою тайну, вот тут мы сидим, да, этого могло бы и не быть, если бы три года назад... Нет, ну я бы что-нибудь придумал. Я понимал, а если я вообще не смогу играть, чем мне бы интересно было все-таки творчески заниматься? И общаясь уже давно вот с Захаром с Неформатным радио, еще с 2012 года, я им джинглов много делал там, ну неважно. Я понял, что я хочу такой вот... Ну, таких программ миллион. Ну, я тоже ее хочу делать, благо есть возможность. 17-й уже выпуск, ну там на пандемии мы тоже прервались, уже больше 3 лет. Я всем говорю, что у меня все через постель идет. Вот Боря, кстати, сидит.
2: Через постель, да.
0: Все в программу попадают через постель, да.
3: Будь откровенен, я уже тоже побывала.
0: Посидела на этой кровати. Вот.
3: Юр, ты говоришь, ты еще таких программ. Ну и что, это авторская программа. Это каждый раз будет по-разному. Мы придем, допустим, к другому человеку. Вот мы приходили на другие радио. Это всегда разный разговор, разные взаимодействия, разные эмоции. Поэтому мне кажется...
0: У Юли в руках маленький контрабасик, кто сосед маленький. Вот.
3: Да. Я, кстати, на этом маленьком контрабасике сдавала экзамен. Это контрабасик недавно.
0: Хочется сказать, ну-ка, Юли, чек не скрипку. Ты мне скажи, чек это же псевдоним, я, да? Или об этом мы не будем говорить?
3: Почему? Скажу, псевдоним, сокращение от фамилии.
2: Сейчас будет песня, которую Юля написала 14 лет.

0: Группа Юлий Чек, да, собственно, Юлий Чек и Борис Федотов. Сейчас мы будем еще одну делать перестановочку. 17-я программа, я думаю, когда-нибудь рояль, который стоит у меня в кустах, заиграет или нет. Пока Юля, да, усаживается, задаю еще один вопрос. Боря, адресованный.
1: Так.
0: Смотри, я в свое время вел свадьбы, и была такая тенденция, что ведущие мужчины, они более востребованы, чем ведущие женщины, да? Ну, как-то так повелось. Я хочу спросить вот о чем относительно женского и мужского вокала. Вот вы же ездите, да, там где-то выступаете, mm-hmm. где-то, может быть, даже и на корпоративах. Вот востребованность действительно женского вокала вот в качестве Юлиного, как пример, оно действительно работает. Вот мне кажется, вокал, наоборот, более востребован женский, он просто эксклюзивный, меньше поющих девушек. Все-таки парней больше. И уж играющих на инструментах парней больше точно. Это доказано. То, что Юля, как владеет гитарой, это мой отдельный респект, как бы, и поклон, потому что, да, я очень мало вижу девушек, которые уверенно вот, понимают, что они делают. По поводу востребованности женских творческих единиц, вот, Борь, ты со стороны, или не задавался этим вопросом, кто более сейчас востребован?
2: Юрий, я, знаешь, я тебе скажу так, что вот именно в контексте лично своем, да, я могу свое мнение сказать, что, в принципе, мне это без разницы гендерно. То есть это может быть мужчина и женщина. Главное, чтобы это как-то цепляло. Вот. А с точки зрения, наверное, ну, скажем так, публики, да, ну, вот как бы того, что я могу сказать, что в целом людям нравятся хорошо поющие люди. Ну, к примеру, да, вот если...
0: А Юля хорошо поющий,
2: да,
0: человек.
2: Да, да, да. А вот Юля как хорошо поющий,
0: Юля,
2: человек.
0: Юля, ты,
2: раз...
0: параллельно говоря, училась вокалу или самоучка все-таки, да?
3: Не училась.
2: Вот, и поэтому, наверное, я думаю, Юль, что...
3: У меня
2: принципе...
3: захвалили, на мне теперь такая ответственность, мне страшно.
0: Да-да-да, слушатели не видят, Юля сидит уже за фоном, вот за тем роялем в кустах, да.
3: Ну, кстати, Боря вот правильно сказал, ну, то есть, наверное, я, по крайней мере, полностью согласна,
2: люди...
3: да.
2: Знаешь, есть индивидуумы, которые вот ненавидят женский вокал, или там женщина не может быть в роке, но это связано не с женским вокалом, а с каким-то, я не знаю, там вот матриархатом.
0: Ну, с качеством, и с качеством подаваемого материала,
2: да,
0: все-таки.
2: Это
0: давай
2: абсолютно не связано,
0: говорить,
2: да,
0: так.
2: Там, женщина должна дома, там, не знаю, на кухне быть, ну, вот какая-то такая ерунда. А все остальное, главное, что человек, что он с собой несет. Вот.
0: Как близкие люди относятся к тому, что вы вообще музыкой занимаетесь? Они на вашей стороне? Или я имею в виду там папы, мамы, бабушки, дедушки, близкие какие-то, они на вашей стороне или тоже как-то не лезут, вы своей дорогой, они, или не стоит об этом? Или...
2: Ну, так. У меня, как у тебя, наверное, примерно в таком же это ключе.
0: То есть играет и играет, мать.
2: Ну, что-то там делает, ну, вроде как ничего плохого, ничего такого.
3: Да,
0: лишь мучился хорошо, как то
2: нормально, кстати, да, да, в щеки не впали, ну, вроде, ну, бог с ним, типа того. Наверное, как-то так у меня.
3: Но у меня уже выбора нет ни у кого. Как-то я давно не слышала никаких оценочных в свой адрес высказываний.
0: То есть не значит, что ты вот этой дорогой идешь?
3: Ну, у меня это не тоже дорога, я же всегда такая была.
2: Ну, дорога.
3: Я много...
0: С яслей, мы знаем, да.
3: Да, ты знаешь, я много чем пробовала заниматься, но это скорее просто для себя. И вот у меня как-то ничего так мне не идет, и это как естество такое. Хотя, конечно, мне нравится все, что связано с художественными высказываниями,
2: нет,
3: чувствованиями.
2: Ну, я вот, пользуясь случаем, передаю привет Нине Николаевне, это мама Юлии Андреевны, вот, и она очень поддерживает нас всегда, приезжает, да, нам даже на концерты, вот этот человек, который нас
3: даже в другие города
2: вдохновляет, да. В общем, огромный привет.
3: У нас есть как минимум одна фанатка.
0: Катаетесь много, как я понимаю, да, Юля?
3: Да, да, конечно, это же так интересно. Это, знаешь, невозможно постоянно тратиться, надо же и подзаряжаться где-то, а тем более это же, когда в естественном потоке все в одном деле, оно же генерирует само себя и подпитывает тебя, и ты подпитываешь мир, и мир тебя, и ты мир, и ты прям такой весь на подъеме за это.
0: Слушай, тогда сразу спрошу, вот, ну, он банальный вопрос всем задаю, но, может быть, кто-то мне откроет что-то новое. Вот публика в разных городах, ну, публика, ну, она разная, и ощущения, соответственно,
3: более,
0: да,
3: того, каждый концерт переносит что-то новенькое или забирает. А меня потрясла публика в Казани. У нас, значит, был сольный концерт в Rockstar Bar в центре. Это три отделения, это серьезная аппаратура, техники, заведение довольно большое. Ну, то есть прям в центре самое крупное заведение, где, в принципе, люди играют, ну, авторскую вот такую рок-музыку. И не только мы там звезды, но много у них там и аппаратуры, и всего. Хорошее заведение. И вот, знаешь, мы отыграли первый, значит, первый сет. И я думаю, все, надо разворачиваться и ехать в Москву.
2: Валить, понимаешь? Валить,
3: если
2: да.
3: Я пошла в гримерку, у меня просто... Ну, мне настолько мне трудно, давно не было. Я прям думаю, что происходит? То есть, ну, то что? Есть
0: никакой, а что от людей шло? Негатив какой-то или что?
3: Нет, ты понимаешь, ты сидишь, как будто, ну, как будто ты перед деревьями поешь. То есть они есть деревья,
0: никакой
3: ты чувствуешь,
0: отдачи
3: ты, нет, ты чувствуешь, да, что да. Деревья это хорошо, они очень красивые, симпатичные, листиками шершат.
0: Да, на этом все, да?
3: В принципе,
2: не, ну как были аплодисменты, знанием, но это было просто потому, что надо.
3: Ну, как листиками, да, там, деревья шершат.
0: Ну, да, да, да, да.
3: То есть, вот этого знания тебе недостаточно, чтобы понять, о чем с людьми дальше говорить, что играть. А я говорила уже, что у нас нет никакой продуманной программы, мы именно общаемся. И я прям сижу, да, в шоке. Парни приходят из курилки. Они говорят, блин, круто, тебе тут передали козу в подарок, там народ в восторге. Я говорю, вот что, я не пойду, я не могу туда больше уходить. Они говорят, ты что, там все вообще в восторге, только в курилке все о тебе разговаривают.
2: Нет, там темперамент, да, вот именно темперамент.
3: А потом мы поняли, мы были потом еще в Казани 2 или 3.
2: Ну, несколько раз были, да. Темперамент.
3: Да, и мы поняли, что они слушают.
2: Они слушают прекрасно, они прекрасные слушатели.
0: Вот, мы избалованы болтовнями на свободных микрофонах и думаем, что так везде, а оказывается, где-то слушают.
2: На самом деле, Юр, да, где-то слушают, причем вот это, мне кажется, для исполнителя, для автора, это лучшее, что может быть, наверное.
3: А я еще хочу, знаете, раз уж воспользоваться случаем, раз речь об этом зашла, давно у меня было желание об этом поговорить где-то в эфире. Есть стереотипы в нашей стране, что люди не слушают. Какая разница, ты им дай 2 притопа, 3 прихлопа, они будут пить пиво, радоваться, и этого достаточно. Вот, ребят, нет, вот нет. Все не так устроено. Люди подходят, они запоминают определенные строчки, они со мной хотят об этом поговорить. А еще для меня такой показатель есть. Мне люди пишут в личку. Вот знаешь, не в комментариях к фотографиям, к афишам, не на показуху. Они пишут мне в личку. Хотят со мной побеседовать там о чем-то, что их зацепило. Люди очень слушающие, чувствующие в нашей стране, думающие. Просто пока мы им даем 2 притопа, 3 прихлопа, они, ну ладно, дали.
0: Они прихлопывают, не вопрос.
3: Не вопрос, да. Ну, что, надо наслаждаться жизнью, и это тоже правильно. Но думать, что у нас люди не воспринимают смыслы, это, мне кажется, пора забыть об этом. То есть, ребята, если вы пишете стихи, вы, пожалуйста, думайте, о чем вы пишете. Люди не дураки, они ничем не глупее вас. Они даже... каждый человек – отдельный космос. Это общение космоса с космосом. Так что я на своем примере вот точно могу заявить, что люди слушают каждое слово.
0: Предлагаю к музыкальному космосу, собственно, да, переходить.
2: Ну, давайте, да.
0: Потому что, да, Юля сидит за фортепиано, а Борис из...
2: А я делал, да.
0: Гитары сделал... Да, кто говорит, что гитара не ударный инструмент? Сделал перкуссию, перевернув.
3: Юлечка, ты заметила, я спиночку выпрямила на пианино. Совсем другое дело. Спиночку выпрямила.
0: Слушатели не видят этого, не видят, к сожалению.
3: А я им рассказываю. Стала умными словами изъясняться. Вот за роялем совсем другое дело.
0: Все как учили. Все четко. Все как учили.
3: Все как будто учили.
0: Итак, композиция называется, наверное, представить ее надо, да? Как-то название у нее есть?
3: «Гватемала» она называется.

0: Юлия Чепко, неформат радио. Программа «Все гениальное просто». Прежде чем мы, собственно, пойдем пить чай на кухню, Я всем присутствующим, но так как вы слушали мои программы, задаю два вопроса пожелания, что вы на сегодняшний день сами себе хотите пожелать, и слушателям неформатного радио.
1: Ну, я, пожалуй, повторю слова своей же песни, которую мы с Борей сегодня играли. Это, кстати, тоже и Борины мысли, мы много об этом говорим. Не думайте, что вы делаете что-то зря, если вы счастливы при этом. Вот будьте счастливы. Юрочка, ты же тоже этим занимаешься. Может, тебе весь мир тебе сказать...
0: Этим безнадежным делом.
1: А ты не повторяй за ними эти глупости. Вот весь мир тебе скажет: Юра, зачем? А просто, чтобы быть счастливым. А что еще зачем? Что еще нужно в этой жизни? Вот деньги — это другая категория. Они что, счастье приносят? Ну, вернее, кому что? Если кому-то приносят,
0: мы
1: хорошо.
0: Их в могилу с собой не заберем.
1: Вот я от себя желаю всем вот этого равновесного счастья.
2: Себе и слушателям я желаю баловаться и жить.
0: Ай, ты красавец! Да, это, если я не ошибаюсь, все-таки была 17-я программа «Все гениальное просто» на неформатном радио. Надеюсь, что у нас будут регулярные выпуски.
2: Юр, вот я желаю тебе лично продолжения этой передачи, потому что, как ты уже сегодня подметил, я повторюсь, что я считаю это очень нужным делом, важным для себя, для нас, может быть, еще для кого-то. Ты делаешь дело, которое нужно, и пускай этих передач тысячи, но твоя одна такая. И вот благо,
1: браво.
2: Тебе благо, удачи, успехов. И главное продолжение. Никогда не останавливайся на этом, Юр. Это нужно людям.
1: А к тому это же это людям. Процесс. Это процесс жизни.
2: Это процесс,
1: это
2: да,
1: качество,
2: Юль,
1: жизни. Самое ценное, да. — это быть собой в процессе. Не в каком-то там воспоминании или в каких-то мечтах, а сейчас быть собой в процессе.
2: Да,
1: и ты, Юр, вот делаешь такое большое дело, которое позволяет нам всем, и тебе в том числе, именно жить.
2: И благодаря этому делу, допустим, мы сегодня, вот сегодня здесь уже который час занимаемся своим любимым делом. По сути, не чем-то там придуманным и там
1: навязанным.
0: И не важно, что оно не приносит денег.
2: И не важно, да. Мы занимаемся своим любимым делом, за что тебе огромное спасибо.
0: Я еще тогда уже добавлю, раз пошла такая пьянка. Очень много, да, людей, я еще напомню об этом, я уже не раз говорил, все, кто пишут ко мне и в личку, и общаются, что вот в эту маленькую мою домашнюю студию попадают только пишущие люди, я имею в виду творческие единицы, да, не которые исполняют кавера, пускай даже качественно, не которые там играют виртуозно там на гитаре, да, этому можно научить, и мне неинтересно, это может быть интересно слушать, но мне неинтересно потом это обсуждать, потому что это ремесленничество, да, этому можно научиться. А вот люди, которые в глубине своей души, там, не знаю, в сердце, в мозгу рождают на свет и музыку, и тексты, и мелодии, и пытаются это нести со сцены. И я вам скажу, что когда я музыку в метро играл, я играл только свои песни в переходах. Я зарабатывал на этом очень мало. Но у меня был принцип: я не буду петь Цоя, «Машину времени», как бы это я не уважал эти песни, но мне было важно пробить своими вещами этот переход. Я его пробивал.
1: О чем я говорю? Процесс жизни. То есть, представляешь, ты был в метро, находился в процессе исполнения каверов, а ты в процессе именно переживания своих мыслей. Ты делаешь свое дело. Вот это,
0: хотя, действительно,
1: это здорово.
0: Да, показывает практика, это мало кому нужно. Важно, чтобы это было нужно нам. Мы тогда это пробьем.
2: Конечно, конечно. Юр.
0: Еще раз я машу, вы не видите, но услышьте.
1: И
0: нас. Да, все, услышимся. Всем, всем счастливо. Захару еще раз спасибо. Мы
1: будьте
0: на кухню
1: счастливы.
0: Пить чай.
2: Пока.
1: Пока.

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

не стоил его внимания, и навеки отхлынул страх.

0: Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: И улетела.
0: Нефа.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Буги-вуги, фортепианный стиль, 10-е годы 20 века, юг США. Из-за необходимости нанимать пианистов взамен оркестров. В недорогих кафе, барах, кинотеатрах и прочих местах и появился особый способ ритмичной игры на пианино. Синкопированная, энергичная музыка, первыми применившая прием страйд-пьяно, когда левая рука совершает постоянные прыжки по клавиатуре, беря то басовую ноту, то соответствующий ей аккорд. Ну, понимаете, там пап-пап-пап, и поехали. Играли в основном самоучки, и техника пианистов не блистала совершенством, но чувство ритма должно было быть на высочайшем уровне, и физическое тело, с которыми восьмидольный ритм создавал вал движения. Буги-вуги вышло из рик-тайма. А сам термин вошел в обиход в конце 20-х как обозначение танца под аккомпанемент фортепиано.

откос. Мы снова в песка, как женщина кубаба вся в белом, нежность и страх затираем толченым мелом. И твой вопрос –

нашем славном будущем светло и чисто, и не ждут никакие края. Что же ты молчалива, как жена декабриста? Декабрист, как обычно, не я.

0: участники сборника «Грани».
1: Четвертый трек второй пластинки «Грани» — московская группа «Акрет». Трек называется «Дальнобойная». Поехали! Поехали!

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Дожди», о вере, светлое будущее.
2: Двенадцатый трек первой пластинки «Ништяки», город Новочеркасск, Семен Молодцов, трек называется «Дожди», поехали!

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков Чернобыльского реактора РБМК-1000.

0: участники сборника «Грани».
1: Третий трек второй пластинки «Грани», город Новочеркасск, Семен Молодцов. Трек называется «Колыбель». Поехали! Поехали!

0: Короче, шухер, здесь диджей Зухер.
1: А итак, друзья, добрый вечер, 21:00:57 на моих зеленых системных. Серега Белый, привет! Так, чего там у нас? Итак, ну, во-первых, я уже тут со многими поздоровался, кто у нас на стриме. Давайте поздороваюсь теперь с теми, кто и в Дискорде. Антоха, привет. Илюха, привет. Мария Мошка, здравствуй. Я сегодня, я прям вообще супер крутым себя чувствую. Я научился выводить Дискорд теперь на стрим. Да, у нас теперь не только чат, который в Тутубе и во ВКонтакте, теперь еще и Дискорд у нас на стриме присутствует. Так что, в принципе, все, кто всегда спрашивали, откуда я читаю сообщения, теперь могут вживую увидеть. Вот, так, ну что, друзья, могу ли я до Воронежа доехать? Хочу лично познакомиться. Пашка, ты знаешь, ты, до Воронежа я уже давно хочу... Во-первых, Воронеж до меня уже едет второй год, никак доехать не могёт. Вот, ну для меня это достаточно большое расстояние в 500 километров, и ехать просто так, ну вот, во-первых, дорого, во-вторых, некогда. Лев, привет! Здравствуй, Лев! Вот, ну что, смотрите, победители прошлой программы, победители, вот в этот раз меня голосовалка прям порадовала, прям молодцы! От бомбы Питера обычно они у нас тухленькие получаются, а в этот раз прям замечательно. Смотрите, на первом месте у нас First Light. Собственно, они победители. Вот, в ништяки. Забираю сплюшку, карту биту за то, что боролись. За то, что боролись. Ну и, конечно же, мимо прикосновений, мимо порта июля я не мог пройти, просто ну никак. И тоже забираю их в ништяки. Итак, три трека нон-стопом. Это победители прошлой программы. Бомбардировка. Анна пишет «Привет» и какой-то грустный смайлик. Аня, что, почему ты такая грустная? Вот, три трека нон-стопом. Как бы, у кого есть что налить, наливайте. Пашка вот пишет, что у него бухла не хватит на весь эфир. Ну, ты растягивай удовольствие. Я себе налил, так это вот я, ну, я на стрим сейчас покажу. Графинчик нацедил яблоковки. И, собственно, сегодня мы его раздавим. Итак, три трека победителя прошлой бомбардировки нон-стопом. Вылезать не буду. Давайте пока разольем, бахнем. Ну и, собственно, послушаем, что у нас получилось.

А итак, друзья, 21.14 на наших зеленых системных. Приветствую всех вас, кто находится около приемников, около онлайн-проигрывателей. Ну, может, кто-то с сайта слушает, а кто-то на стриме висит. Ну, как бы за эфиром мы тут ругаемся матом, побухиваем. Но в эфире, конечно, мы себе этого позволить не можем. Поэтому в эфире была полная тишина. Итак, друзья, для тех, кто не в курсе, для тех, кто у нас в первый раз, расскажу, как с нами общаться. Во-первых, у нас есть WhatsApp 902-75-00-59. Кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио», находите там стрим, который идет прямо сейчас из студии, и вот в комментариях к этому стриму пишите. То же самое в Ютубе. Если есть кому-то желание общаться в Ютубе, там находите канал «Неформатное радио». Кстати, не забудьте подписаться. Я уже полтора года прошу всех, умоляю слезно, вот, бьюсь мордой об стол, но никак мы не можем. Мы просрали свой старый канал, все рычаги управления потеряли, завели новый, но, блин, подписчиков вернуть на место никак не можем. Вот, так, Лев пишет: еду в электричке, то ловит, то нет. Да, забыл сказать, самое главное средство общения у нас Discord, потому что всякого рода чаты в социальных сетях половину сообщений блокируют, половину там читать неудобно. Вот, в Дискорде самое удобное. Наша кнопочка Дискорда есть, во-первых, у нас на сайте в теме «Неформатная бомбардировка». Во-вторых, у нас в группе во ВКонтакте есть большая жирная кнопка «Эфирный чат». Туда тыкайте, там все инструкции есть. Ну и в эфирной теме, которая заведена специально сегодня по случаю, тоже висит ссылочка на наш Дискорд. Итак, друзья, давайте уже, собственно, начнем основную часть программы. Еще раз большое спасибо Дашке. Я теперь это в эфир скажу. Я на стриме говорил, она молодец. Наконец-то у меня на сопроводиловках группам есть надпись «Кто откуда». Вот это прям вот самое ценное. Потому что я вечно мучаюсь и не знаю, кто откуда. Кто где, кто зачем, кто почему. Ну что, поехали. Поехали. Вот, и первая группа у нас сегодня из Петрозаводска, это Карелия. Кто не знает. Вот, называется она «Все по-взрослому», «Леди Ночь» называется трек, и читаю сопроводиловку. Рок-группа «Все по-взрослому», одни из ярких представителей рок-сцены города Петрозаводска, готовы вам представить свой дебютный альбом «Достучаться до небес». Трек, в честь которого назван альбом, уже не раз звучал на таких известных российских радиостанциях, как «Неформатное радио». Вот, мы на первом месте. «Радио Нестандарт», «Аурум» и «Аурум» и «Нутили» какое-то вот. Все по-взрослому не гонятся за модными музыкальными трендами, они играют рок, а сегодня мы послушаем заглавный трек «Леди Ночь». Вот, итак, ставим, слушаем. Друзья, вы не стесняйтесь, комментируйте, потому что, во-первых, это нужно в первую очередь музыкантам. Им очень интересно услышать ваше мнение о треке. Во-вторых, это нужно мне, я должен видеть, что вы тут, и что я не в одну харю бухаю. Вот, и мне же надо же наконец-то что-то читать. Вот, ну и в-третьих, общайтесь между собой, не стесняйтесь. Музыканты, которые слышат свой трек в эфире, не стесняйтесь, кидайте ссылки на свои группы, на свои какие-то ближайшие мероприятия, концерты, сайты, чаты, я не знаю, что угодно. Это не возбраняется, это приветствуется. Единственная большая просьба, дублируйте обязательно и в Discord, и во ВКонтакт, и в YouTube. Вот, все, поехали. Итак, «Все по-взрослому», «Леди Ночь», Петрозаводск. Ставим, слушаем, ну а вы комментируйте.

А итак, друзья, 21-21-51. Вот такое красивое время на моих зеленых системных. С вами диджей Зухер. В эфире программа «Неформатная бомбардировка». Сегодня у нас треки от компании «Бомба Питер». Каждый второй вторник они нам присылают десятку треков, и мы ее, собственно, вместе с вами разбираем. Вот смотрите, друзья, знаете, чем отличается обычная жена от идеальной жены? Вот у меня жена идеальная. Понимаете, я сижу тут в одну харю, побухиваю, и мне кто-то из ребят... А, вот, Женек Никулин написал, закусывай. Вот, видите? Видите, закуска подоспела, и не абы как. Она резана, пошинкована, вкусненько и шикарно. Это я к чему? Что жена у меня идеальная. Вот. И вернемся мы, наконец-то, к песне. Только что у нас отзвучала рок-группа «Все по-взрослому», «Леди Ночь». Давайте буду читать комментарии. Так, пермяки. Пермяки пишут, необычное звучание, чем и привлекает интересный трек. Так, далее, Антоха пишет, тяжелый старый рок, бодренько, хороший старт. Так, Маша Мошка пишет, драйвовая гитара, роковый вокал, круто. Далее, чего у нас там еще? Леха пишет, говорить честно о командах, самого потом камнями забросают, а врать как-то не с руки. А надо, ты знаешь, быть честным. Вот я всегда все говорю, вот что думаю, то и говорю. За это меня многие не любят. Постоянно чморят и поливают грязью, но, по крайней мере, я говорю то, что думаю. Так, Дениска пишет, неплохая песня в рамках жанра, но не цепанула, все обычно. Так, далее. Далее все. Захар, закусывай. Захар, закусывай. И что так это скромненько-то? Чё так скромненько-то? Где, понимаешь, это вот гора комментариев? Почему такая вот тухлая движимость такая сегодня тухлая? Что такое? Так, ладно, едем дальше тогда. Тогда едем дальше. Далее у нас что? Во-первых, надо налить. Наливайте, у кого есть чего. Чтобы пока я вот читаю, у вас все было хоккейненько. Так, «Дама Крести», группа «Дама Крести», город Питер, трек называется «Герой». Читаю сопроводиловку. Шок-рок-группа, вот так вот, вот не абы как, а именно шок-рок-группа, привлекающая поклонников не только музыкой, но и шоу-программой, которую старается использовать на всех выступлениях. Перформанс, создаваемый 6 вымышленными персонажами, не оставляет равнодушными свидетелей того, что происходит на сцене. Я так и прям представляю себе. Выходят 4 телепузика и Гена с Чебурашкой. И начинается перформанс. Что-то такое садо-мазо. В конце крокодила жарят на вертеле и едят Чебурашку. Крокодила жарят, а едят Чебурашку. Так, закрытые лица создают атмосферу загадочности, погружая в нее всю концертную площадку, а песни, тематика которых варьируется от душераздирающей лирики до откровенной пошлости, пробуждают... у слушателей противоречивые чувства.

Вот не хватает мне джинглика, заставочки. Не хватает мне заставочки на бомбардировку. Так, ладно. Итак, друзья, только что у нас отзвучала «Дама Крести», «Герой». Ну, как бы, что сказать, друзья? В принципе, наверное, неплохо. В принципе, наверное, неплохо, но вот как-то... Очень много такого, такого очень много. Вот, ну, конкретно меня, я на мнение Бога не претендую ни в коем случае. Вот я могу говорить только то, что сам чувствую. Меня не зацепило как-то вот, ну, понятно, все красиво, все ровно, но вот как-то слишком ровно, как-то слишком красиво. Не, ну, вот ничем не цепанул. Так, что нам народ пишет? Что нам? Вот Илюха пишет: драйвовые ребята. Антоха написал: неплохо, но не более. Витос пишет: вроде неплохо, но не цепляет, однообразно. Так, что там? Леха вот Степаненко пишет: на фоне всей движухи тут вся музыка, которая играет на фоне, звучит неплохо. Вот, вот. Так, Женьку Никулину зашло, ему нравится. Ну и, собственно, все. Что-то как-то сегодня тухленько с комментариями. Димка вот пишет: согласен со всеми. Ты прям как этот. Куда все, туда и я. Что, на броневик? Пожалуйста, на броневик. На революцию? Пойдем на революцию. Куда все, туда и я. Так, Маша.

пишет: интересно, ребята, смотрел этот клип. Ну, я клип не видел. Вот, поэтому могу говорить только то, что услышал тут. То, что я услышал, оно, ну, такого очень много, но попрошу не обижаться на меня, потому что, во-первых, сейчас идет у меня большой отбор на неформатки треков, и я каждый день, каждый божий, мне прямо сейчас хочется выматериться, но я знаю, что я сейчас еще и в радио звучу, я матерюсь только на стриме. Вот, каждый божий день я слушаю таланты. Вот Пашка пишет: жена говорит говно. Всяко разное. На вкус и цвет все сардельки абсолютно разные, поэтому это все вкусовщина. Я могу комментировать только вот в плане там плохо сведено. Вокалист попал ногой басисту между ног. Вот, и это было слышно на записи. Вот такие вещи я могу комментировать, да. Вот, а нравится, не нравится, это все вкусовщина. Я предлагаю комментировать только вот технические нюансы, да, а вот вкусовые предпочтения, это вот вообще, я считаю, нельзя это делать, потому что это самовыражение музыканта, самовыражение группы, вот они так видят. Я художник, я так вижу. Вижу. Так, что под предлогом... Ты так всех нас любишь, что под предлогом отбора переслушиваешь заново. Да-да-да, Денис, я вас, музыкантов, так всех люблю, особенно вот во время большого отбора треков. Нет, все, я не могу, в шапке очень жарко мне. Я ее все-таки сниму. Вот, поэтому сейчас я прям вот совсем... Совсем по музыке прям критичен. Так, что-то довольно просто. Ну вот я говорю, что вот оно вроде ровно. Вроде записано хорошо, вроде все. Но вот не хватает вот какой... Вот смотрите, была такая сопроводиловка, да. Я, ну, как минимум ожидал прям реально перформанса, да. Я ожидал, что это будет целый спектакль, прям целое выступление. Хотя вот таких треков периодически приходит от Бомбы Питер. И слушаешь и понимаешь, что это действительно действо, что это действительно какой-то прям вот продуманный... антуражный трек, да, а тут прям, ну, такого много. Так, ладно, давайте ехать дальше, далее у нас группа «Свободный полет». А, вот же, я думаю, откуда Илюха взялся. Он редко к нам заходит, а тут раз и смотрю, появился в чате. Вот же он, группа «Свободный полет» с Мариной Капура. Трек называется «Поехали». Давайте зачитаю сопроводиловку. Итак, московская группа «Свободный полет» была основана в сентябре 2003 года. Стилистически группа не ограничивает себя рамками, обращается в своем творчестве как к блюзу, кантри, фолку, так и хард-року, регги, босанове и городскому романсу. На данный момент в группе служат люди... Макси-сингл «Поехали» — это очередной сингл с альбома «Вместе», часть вторая. Вот, я, кстати, я так и не увидел весь альбом полностью. Илюха, где, понимаешь, весь альбом полностью? Потому что это уже часть вторая, я часть первую даже не видел. Я понимаю, что мы так периодически ваши фитки слушаем в программах. Вот, ну прям вот целиком как-то я все еще как-то не заценил. Так, Илюха кинул в Дискорд ссылочку на свою группу. Я уже туда вступил, поэтому переходить не буду. Ну а вам советую, много у ребят интересной музыки. Итак, ставим, слушаем «Свободный полет», Москва, Питер. «Поехали» называется трек. Ну и поехали, собственно, поехали.

А итак, друзья, 21:38 на моих зеленых системных. Витос, боевой хомяк, привет! Здравствуй, дорогой! Здравствуй! Ну что, смотрите, Илюха, вот я когда начал слушать, первая была эмоция, ну прям песниры. Прям вот захотелось взять гитару повыше. Ну, я как бы на стриме это все сказал, но я в радио теперь повторю. Вот. А потом пошло, и прям у вас получился классный, прям вот классическое кантри. Реально интересно, красиво звучит, и прям вот реально, опять же, я на стрим сказал, но обязательно повторю это в радио. Прям под эту песню захотелось выпить вискарика, закурить сигару и протащить мертвого негра за УАЗиком по Красной площади, чтобы он подпрыгивал, скорость побольше, пылища, чтобы во все стороны, и вот эти вот клочки черной кожи во все стороны. Вот, прям здорово, мне очень понравилось, серьезно, я вот сейчас без всяких этих вот стёбов. Так, залихватски прям, Димка пишет нам, далее, сейчас я прокручу вверх немножечко чатик. Так, Капура, ну-ка, Капура, ну вот, ну-ка, на-ка тебе. Не ограничиваюсь, сейчас все группы не ограничиваются стилями, почти все. Ну, как тебе сказать, ты знаешь, Димка, некоторые пишут, что мы играем без стиля, но вот что не послушаешь, все одно и то же, вот честное слово. Ну, свободный полет, скажем так, мы уже с ними не первый год знакомы. И, кстати, кому интересно, была целая программа у Юры Арцизова с Ильей, есть у нас на сайте, найдите там раздел «Все гениальное просто», там как раз вот есть с Ильей целая программа по этому поводу, и можете послушать и его мысли, и его песни в акустике, как бы здорово все. Вот, «Свободный полет», он действительно не привязан, и, ну, последнее время я слышу от них много всяких фиток, но и вот то, что они делают в одиночку, тоже здорово. Так, что там? Русская кантри, Ренатка написала. Смесь песнеров и Чигракова. Воронеж пишет. Далее, Леха вот пишет. На фоне современной музыки уже тяжело кого-то выделить особенно. Ты знаешь, Леш, я тебе скажу, как человек, который уже давно не слушает ни радио, ни телевизор. Не потому, что я не хочу, а потому что у меня вся жизнь сейчас на неформатке, последние 15 лет. И, ну, я просто физически слушаю, успеваю слушать только то, что есть у нас на неформатке. То есть я не могу слушать даже музыку во ВКонтакте, потому что, ну, реально, когда я там листаю ленту, меня уже настолько задолбала эта вся музыка, я ненавижу музыкантов, что мне не хочется включать что-то, что я вижу в ленте, потому что я настолько наслушиваюсь у нас на неформатке на сайте. И я тебе могу сказать, что вот там по прошествии 15 лет, время от времени, конечно же, когда я там еду за рулем, и места там, где неформатка не ловит, периодически я включаю, у меня две радиостанции, я максимум слушаю и наша периодически. Вот там ничего не меняется. Там все, поэтому как бы выделить, а что, из чего там выделять-то? А на неформатке я тебе могу сказать, что я столько классных ребят встречаю каждый день и через день, и вот реально с удовольствием их слушаю. Поэтому как бы вот по поводу выделить очень даже просто, очень даже просто. Так, ладно, это я отвлекся. Юрка пишет, Илья в который раз радует своим творчеством, отличный дуэт получился. Так, что там? В духе Марины. Далее. Не вставляет не мое. Серега вот написал. Далее Машка пишет. Смысл песни отличный, душевно. Далее. Также звукорежиссера попробую удивить чем-то. Но, как тебе сказать, звукорежиссер, он такой же человек. Я тебе говорю, как человек, который отработал звукорежиссером профессионально 10 лет. И в принципе, я и сейчас им продолжаю работать, да, но уже как бы не на мероприятиях, в более малых масштабах. Удивить-то легко. Одно дело, ты когда ты сидишь за пультом, ты воспринимаешь музыку не как музыку, как смесь звуков, чтобы звучало все хорошо.
Вот, а когда ты не работаешь, ты такой же человек и слушаешь музыку. И вполне, вот, допустим, в прошлой бомбардировке я прям очень кайфанул. Ну, я сегодня вот третий трек «Победитель», когда ставил, я еще раз повторил. Так что нет, я все еще удивляюсь. Я все еще встречаю классных музыкантов, я все еще встречаю классных, талантливых ребят. И я жутко этому рад. Я просто счастлив, что они не кончаются. Так, ладно. Что дальше у нас? Что дальше? «Просто тишину любит больше». Да, любит, «Просто тишину любит больше». Я не понял, о чем. А, все, понял. Все, Ренатка, я понял. Так, далее. Что там нам пишут в Дискорде? Пашка сидит, выкобенивается. Илюх, не обращай внимания, Павлик у нас жуткий панкер. Жуткий панкер и хейтер. Он чморит все, что не включай микрофон, потому что он слушает только одну группу, и другие группы он вообще просто не слушает. Не обращай внимания. Так, Антоха пишет: «Неплохо». Спрашивают, где сегодня «Стрела Морфея». Слушай, они, по-моему, куда-то поехали. Они, скорее всего, в пути. Так, что там еще у нас? Витос пишет: «Красиво, нравится». Ну и, собственно, все. Дискорд у нас сегодня как-то протух. Ну, ладно, ничего страшного. Дискорд, я знаю, что он завтра будет на взрыве. Сегодня у нас почему-то, когда программа с бомбой Питер, все прям очень как-то стерильно. Прям вот чувствуешь себя кастрированным котом. Вот, реально. Ладно, едем дальше. Далее у нас группа «Ветер всем». Город Питер, трек называется «Масленица». Ну и читаю, она очень длинная сопроводиловка. Давайте я прочитаю первые, там, я не знаю, три предложения. Релиз «Масленица» не исключение из творчества группы, а скорее развитие. Песня получилась очень светлой, немного медитативной, с чисто русской смысловой нагрузкой этого понятия. Когда в сердце проникает состояние простора и полета, это не громкое празднование, но встреча весны. Всего нового, полного надежды и радости. Все, вот дальше я не буду читать, потому что очень много. Целое ведро текста. Зачем оно? Зачем оно? Вот, поэтому ставим, слушаем. Итак, «Ветер всем», город Питер, трек называется «Масленица». Поехали. Я ставлю, вы слушаете, комментируете, и я, собственно, бухаю.

А итак, друзья, 21:50 на моих зеленых системных. С вами Диджей Зухер. В эфире программа «Неформатная бомбардировка». Привет, Вадим. Здравствуй, дорогой. А что, два раза в месяц и по вторникам теперь бухаем? Красивая песенка прозвучала, молодцы. Вадим, слушай, ну я все время бухаю. Как бы уже есть такой в сети стереотип, что Зухер, он постоянно пьяный. И когда меня гаишники останавливают и видят, что я за рулем трезвый, они так удивляются, говорят, ну ты же постоянно пьешь. Ну почему ты трезвый? Ну-ка дыхни. Вот, нет, пью только в эфирах. Кстати, вот как ни странно, за эфирами редко бухающий человек. Так, только что у нас отзвучали «Ветер всем», «Масленица», молодцы, прям красотейшая. Сейчас за эфиром в стриме я пытался вспомнить, не могу вспомнить, как у нас девочку. У нас есть такого плана, у них песня «Разом» называется. Ну, вообще у нас на неформатке периодически появляется вот такой фолк, и я с удовольствием их всегда беру в программы, и с удовольствием, когда они побеждают, я просто с превеликейшим, блин, я все русские, кроме я, с величайшим удовольствием забираю всегда в ротацию такие треки. Вот, молодцы, просто красота. Так, что там, ладно, давайте буду читать комментарии. Так, вот Ренатка пишет, это ты еще группу Тесто не слышал. Ну, вот как только группа Тесто загрузит свой трек на неформатку, я их обязательно услышу. Димка пишет, народные напевы, этим и земляки наши славятся. И ты знаешь, ты вот, они же не грузят. Ренатка пишет, вот отвал башки. Так, Леха написал, петь нужно уметь, и песня сразу в ухо входит через мозг. Любой жанр имеет своих последователей. Молодец, девчонка поет, и стыд тем комментаторам, кто против нее сейчас выть начнет. Да я думаю, не найдутся такие оригиналы, тут просто только хвалить можно. Так, Дениска пишет, голос точно отдам. Витос пишет, наш боевой хомяк, я обычно под такое бухаю, класс. Так, что там еще у нас? Димка вот тоже голос отдаст, наш воронежский. Все гайцы Тулы ждут Захара по утрам среды и четверга. Да нет, они меня даже не останавливают, если уж на то пошло. Так это, честь отдают. Говорят, здорово, Зухер. Вот, но есть такой стереотип, что я постоянно бухаю. Нет, нет, я жуткий, на самом деле, трезвенник. Так, что там у нас? Давайте перейду в Дискорд уже. Илюха пишет, вот «Ветер всем очень круто». Пашка наш. Вот, кстати, Пашка, я его, вот на него наехал, говорю, что он кроме включая микрофон ничего не слушает. Вот пишет, ничего подобного, люблю новое и подвальное. Вот, думаю пойти на стрелу в Питере. Не протух я, вот нифига я тут, дай звука. Захар. И вот пишет, что фолк красивый. Так, Антоха пишет, милота-то какая. Так, стоять, Зорька, у меня тут следующий участник заиграл. Так, милота-то какая. Далее, Витос написал, прям успокоили, сразу под одеяло захотелось на мягкую титьку. На мягкой титьке особо не полежишь, через нее, знаешь, ребра давят. Надо такая, чтобы орех колоть можно было. Так, Машка-Мошка пишет, прозрачненько, легко. Валюха, приветище. Приветище, Валюха. Собственно, все. Стопе рано под одеяло. Да, еще. Ну, а нет, он так пугает всех. Он на самом деле не пойдет. Он хитрый жук. Он себе ставит самовар чая. Ты знаешь, как в Перми любят чай. Вот. Он себе ставит большой самовар чая, наливает себе огромную 4-литровую кружку и сидит всю программу, попивает, размачивает сухарик, иной раз сушечку в чае, шамкает и попивает, похлюпывает. Вот, ладно, едем дальше, далее у нас опять город Питер, «Карта бита» называется, трек-группа, а трек называется «Адреналин». Итак, читаю сопроводиловку. «Карта бита» – оптимистичный драйвер-трек для прогулки. Напевая ее, неизбежно рискуешь попасть в нон-стоп позитивного настроения и волшебных чувств. Собственно, ставим, слушаем «Карта бита», «Адреналин», город Питер. Поехали, наливайте, сейчас выпьем.

На, говорит, печеньку. На печеньку. Не надо мне печеньку. Не надо мне печеньку. Вот. Ну что, давайте я теперь, то я на стриме говорил, теперь я уже в радио могу сказать. Есть такая песня, я сажаю. Я пихаю алюминиевые огурцы УЕ вот в бриллиантовую жопу звукорежиссера. Вот есть такое ощущение, что трек сводился в наушниках, потому что я послушал. Вот, кстати, сейчас жалко, нету Женька. У нас есть дружбан в Лениногорске. Он категорически сводит только в наушниках. Вот сейчас бы я прям четко бы прям пальцем ткнул бы, сказал, вот, вот смотри, что получается, как сводит в наушниках. То есть в наушниках вокал сидит на месте, а снимаю колонки, отвратительно сведен. Так, Витос вот пишет, наш пермяк полностью сырой трек, потенциал есть. Илюха пишет, мне песня в целом очень зашла. Антоха написал, бодренько, я даже проснулся. Так, Пашке неинтересно слушать, мимо, мимо Пашке. Так, что там еще у нас? Ветлицкая, Ветлицкая. Далее, по-моему, они прям на студии записали. Ну, вообще, прям на студии пишут. Нет, понимаешь, есть процесс записи. Это как бы отдельный процесс. А есть процесс сведения трека. Вот, и когда трек сводят в кучу, вот там вот много можно испортить, даже если записали хорошо. Так, что там еще? Свод обломал сразу по вокалу, а сам вокал интересный. А, вот Дениска написал. Свод обломал сразу по вокалу, а сам вокал интересный. Вот так вот. И все. И все. Все. Люди, где вы? Карта бита огонь. Вот, песня очень нравится. Вот, Димка пишет, нас тоже, походу, так иногда сводят. Ой, вас сводят всяко-разно. Я помню все треки, которые были от вас. Практически все, я помню. И многие были вот как бы сведены, как попало. Но, тем не менее, неплохи. Вот, все, комментариев нету. Все очень тухленько. WhatsApp молчит. Я, наверное, WhatsApp закрою вообще, потому что все равно никто не пишет, ну его нахрен. Он мне только место занимает на мониторе. Вот, сейчас я все раздвину, и мне будет вообще всех хорошо видно. Тырц. Отличненько. Так, ну и все, поехали дальше. Нет? Ренатка, давай, что ты можешь сказать в свое оправдание? Что ты можешь сказать в свое оправдание? Так, Леха пишет, я лично от предыдущей песни еще не отошел. Вот, вообще WhatsApp удалил с телефона Димка. Но ты знаешь как, периодически, у меня какая беда, у меня три телефона, три аппарата, пять сим-карт. И у меня WhatsApp, он стоит с рабочего телефона. WhatsApp стоит в том телефоне, который у меня постоянно валяется дома. И есть люди, которые мне по работе пишут WhatsApp, а потом возмущаются и говорят, а как так? Ну мы же тебе писали, ну почему ты не читаешь? Я объясняю, люди, я WhatsApp не пользуюсь, у меня есть телефон. Если что-то надо срочно, звоните в телефон. Вот, и тогда я уже буду искать. Вот, Ренатка пишет, сводили там же, где и сплюшку. Там же, где и сплюшку. Слушай, ну, я уже не помню, что там по сплюшке, хоть мы ее уже сегодня и слушали, да, прям с утра слушали. Но вот конкретно здесь просто свежее, да, это как тебе сказать, свежее ощущение. Я только что трек отслушал, вот вокал, такое ощущение, что сводили в наушниках, потому что в наушники я одел, сидит на месте, все хорошо. Снял, прям вот где-то вот оно, вот куда суют алюминиевые огурцы, где-то там. Я бы доработал. Так, если бы я успевал писать все свои мысли, я бы стал хорошей машинисткой. Выпей, Леха, выпей срочно. Не надо писать все свои мысли. Давайте ехать дальше. Далее у нас резервная копия, город Свердловск. Бесплатное небо 2.0 называется трек. И читаю сопроводиловку. Это был непростой год, тревожный. Многие из нас почувствовали, насколько беззащитны, а порой беспомощны
и сильные тела, и широкие души, в том числе близких и знакомых людей. В то же время многие из нас умирают по-своему, катастрофически незаметно, в сплетнях, ссорах, пустословие, гордыне и невежестве убивают свое и без того обесцененное время, обвиняя что угодно и кого угодно, но только не себя. Любите, живите, не умирайте, ваши резервные копии. Блять, ай, я же это в эфир сказал. Ладно, да простят мне депутаты Единой России, я выматерился в эфир. Сейчас там опять у нас на северо-западе будет целая проблема. Будет чувак стучаться в дверь радиовышки, кричать: ну-ка, уберите эту радиостанцию из эфира. Вот я, нет, я просто, я почему заржал? Такие пожелания там, ваши резервные копии. То есть ваши резервные копии вам пожелали добра и удачи. Итак, ставим, слушаем. Резервная копия «Бесплатное небо 2.0», Свердловск, слушаем.

Итак, друзья, 22.09 на моих зеленых системных. Приветствую всех, кто к нам только что подключился. Здравствуйте всех, кто еще от нас не ушел, кто еще не сбежал. Геройскую вам прям вот медаль героев. Так, что там у нас? Ну, давайте я начну с себя, пока народ комментарии царапает. Начало, ребят, вот начало прям... понятно, что хотелось... долбануть в ретро. Понятно. Но прям вот звук... Смотрите, короче, вот до того момента, как пошло нормальное музло, да, то есть вот эта основная часть песни, там все нормально. А вот до него прям вот, ну, очень сведение плоское. Я тут и прибавлял, и убавлял. Вот советую вам послушать на разных громкостях. Пока в пластик не запечатали. Вот если «Бомба Питер», если сборник «Охота» — это единственный пластик, где эта песня присутствует, то советую вам переработать вот это вступление, потому что оно очень плоское. Просто вот поиграйтесь громкостями, и вы поймете, о чем я говорю. Такое ощущение, вот я часто применяю этот оборот, как будто кирпич на газету бросили. Вот настолько плоский звук, что жутко. Так, читаю комментарии. Так, сейчас я сперва прокручу наверх эфирные чаты социалок. Так, карта бита огонь. Это мы уже прошли. Где? Так. Пора бежать. Ага, не то. Где же, господи? А что, вот, Витос написал, напомнили старую радиоточку в начале. Так, карте бите респект. Вот, говоришь правду говорить. Музыка хороша, аранжировка, пение в никуда вообще. Но, скажем так, Леша, вот если подойти прям вот конкретно к твоему комментарию, то это больше вкусовщина, да? То есть если подходить... именно к аранжировке. Ну, аранжировка — это их видение. Они так видят. Ну, как бы, ну, пусть они так и видят. Я всегда говорю, у любого музыканта, даже который просто выходит, встает на табуретку и занимается анонизмом, вот, все равно у него есть миллион поклонников, все равно у него есть миллион последователей. Поэтому, как бы, это дело вкуса. Вот, чисто технически, вот конкретно мне не понравилось, как сведено вступление песни. Все остальное, в принципе, на уровне. Так, что там у нас? Немного пафосный трек не зашел, пишет Витос. Антоха написал, ничего так, но что-то не цепляет. Валентинке, наоборот, вот зашло, пишет, классная песня, мне нравится. Олежек, привет. Тут жена Олежика, если рядом, ну-ка, тырцни ему под затыльник. Тырцни, он мне тут давеча отомстить хотел. Ага, отомстишь ты мне, как же. Так, ладно, что там? Так, мы тут это и обсасываем здесь. Это здесь и обсасываем. Ты про что? Ну, а аранжировка. Аранжировка, это, я же тебе говорю, это построение общей картины, да? Вот здесь будет стоять мужик с колесом, вот здесь будет лежать мертвая баба. Вот это и есть аранжировка. А есть сведение, да? Сведение — это когда бабу прорисовывают чуть почетче. Мужика с ведром мы поставили на задний план, значит, его можно немножечко размыть. Вот сведение имеем право обсуждать. Аранжировку никакого смысла, потому что это их личное дело. Это их личное видение музыки. Кстати, я забыл выпить. Давайте выпьем. Нет, давайте что-нибудь поставим, а потом выпьем. Итак, дальше. Владимир Юхно. «Светлое поле». Трек называется «Купало», город Питер. Читаю сопроводиловку. Так, вот, Олежек меня сделал, говорит, я в наушниках слушаю, она не в теме.
А почему она не слушает? Почему она не слушает в наушниках? Она бы сейчас тебе дала подзатыльник. Итак, читаю сопроводиловку. Рок-музыкант и поэт Владимир Юхно, его фолк-группа «Светлополе». Весь 20-й год работали над альбомом, основанным на народном славянском фольклоре. Песни сингла «Купала», спетые с Татьяной Гуриновой, из этого альбома несут нежную, мощную, позитивную энергию. Вот, дальше не буду читать, очень много текста. Ставим, слушаем. Владимир Юхно, «Светлополе», «Купала» называется трек, город Питер. Поехали! Ну а вы комментируйте, у меня налито, давайте бахнем.

А итак, друзья, 22:17 на моих зеленых системных. Только что у нас отзвучали Владимир Юхно, Светлополе. И вот они про себя написали, что это фолк-группа. Ребят, вот сейчас я скажу честно, только не обижайтесь на меня. Я не услышал фолка. Я услышал Никитиных, которые поют регги. Но да, там присутствуют дудочки, свисточки, свистульки, вот, хохлома, роспись, все это есть, вышиванки. Но все-таки это не фолк. Все-таки это не фолк. Звучит, ну, в рамках данного жанра звучит очень хорошо, все очень грамотно, все сведено красиво, но это не фолк, прям от слова совсем. Так, что там нам народ пишет? Вот, у этих ребят есть образование музыкальное, сразу слышно. Так, дальше, вот, не фолк точно, не фолк точно. Что там еще у нас? Так. Тут все, пока в социалке никто не пишет, буду читать Дискорд. Вот, Олежек, Антоха написал весьма-весьма. Олежек пишет, у питерского рока есть своя отличительная черта, которую можно заметить из числа многих. Вот, Валюха пишет, неплохо звучит. Про табурет с анонистом это ты загнул. Ну, как, это так и есть, Олег. Ну, я тебе честно говорю, вот ты, знаешь, меня всегда музыканты удивляют, которые очень переживают, да, вот ты, кстати, из их числа, ты очень паришься по поводу того, что я скажу про вашу группу. Да как ты не поймешь, что ваша группа – это личное ваше дело, личная ваша музыка. И у вас всегда будут свои фанаты, всегда будут свои слушатели. Ты знаешь, столько в мире людей, у которых столько разных вкусов. Поэтому не надо никогда париться, кто что сказал про вашу музыку. Я всегда всем даю совет, делайте то, что нравится именно вам. Именно вам, то, что вам доставляет удовольствие. И тогда вы получите фанатов своих, которые будут радоваться слышать именно вас, именно то, что вы делаете. Не будут вас сравнивать ни с каким говном, который не вы. Вот, понимаешь? Поэтому, как бы, ну, вообще на эту тему париться нельзя ни в коем случае. И даже анонист на табуретке, он все равно найдет своих последователей. Посмотри, сколько людей смотрят ТикТок. Вот, ну, оно и есть, оно и есть. А что они там только не делают? Так, Витос пишет, больше на КСП похоже. Ведь я не понял, что за КСП. Так, Илюха пишет, охота потом будет продолжаться, но только в электронном виде. А, ну все, значит, все, Юрка, можешь смело делать джингл. Все, мы Юрку озадачили. Можешь смело делать мне отбивку на бомбардировку. Если охота будет продолжаться просто в электронном виде, значит, будут они все равно слать треки. Значит, все у нас никуда, бомба Питер от нас не денется. Так, все. Регина Красава, пишет вот Серега Тахаджиев. Я тебя все Таха, а ты Татха. Так, клуб самодеятельной песни. А, вот. Это у меня есть БКХ. Но есть такое у меня выражение. Меня спрашивают, что это проехало? Я говорю, БКХ. Большая китайская Х. Вот, ладно. Едем дальше. Далее у нас группа 4 квартала. Тольяттинские ребята. Давно они у нас уже и на неформатке звучат, и во всяких программах были, и периодически нам вот последнее время Бомба Питер их тоже присылает. То есть вот у нас они появились раньше, чем у Бомбы Питера, но почему-то диски они издают у Бомбы Питера, а на неформатку забили хрен. Вот, хотя могли бы издаваться у нас. Это я сейчас так. Не подумайте, что я набиваюсь на наши услуги. Ни в коем случае. Ну чё, сволочи, вы чё там, я не знаю, охренели. Вы с нами торчите уже, ну, мне кажется, лет 7 вы у нас уже присутствуете везде.
А издаетесь на «Бомбе Питер». Ну что такое? Ну как так? Эх, вы предатели! Вот, ладно. Давайте буду читать сопроводиловку. ЧК, ну, «Четыре квартала». Это честная музыка улицы Подворотен. Герой «Четыре квартала», взрослеющий вместе со своим поколением, пытается пропустить через себя не только то, что происходит с ним лично, но и само настроение эпохи, путь духа и сердца, где пульс энергии переплетается с волшебством песен и слов. Музыка мечтателя в реалиях настоящего времени. Город Тольятти, «Четыре квартала», «Дуэль» называется трек. Поехали!

А итак, друзья, 22-27-22 на моих зеленых системных. С вами диджей Зухер. В эфире программа «Неформатная бомбардировка». Только что у нас отзвучали 4 квартала, город Тольятти, «Дуэль» называется трек. И я вот сейчас за эфиром на стриме тут покомментил, конечно, чуть-чуть. Вот прям саксик, когда появился, стало более живенько. Но вот немножечко бы сбалансировать звучание вот микса именно под сакс, вот мне кажется, надо было поменьше вот этой каши роковой, вот именно для сакса оставить место, чтобы вот восприятие было. Мне прям очень четко всплыл какой-то стереотип в голове. Я вот не помню, то ли Нау, то ли Алиса, вот кто-то из мастодонтов. Вот чувствуете, да, насколько я уже забыл всю основную вот эту музыкальную сферу Советского Союза и России. Я помню, что вот эти ходы были. Мне кажется, что это в «Театре теней», в альбоме у Кинчева, вот были такие вот саксофонные вкрапления, мне кажется. Но, может быть, я ошибаюсь. Может быть. Вот. И там вот этот сакс, он прям вот стрелял. И вот здесь вот хотелось бы, чтобы он стрельнул, и вот надо было под него место освободить в миксе, потому что вы сделали много каши, и там где-то в туалете сидит чувак на саксофоне играет, но вы на кухне, вы бухаете, вас прет, вы орете, и вот он потерялся. А его бы, конечно, надо было бы ему местечко освободить, он бы там прям вот хорошо звучал бы, и чтобы он еще это киксовал периодически, и прям вот, ну, это опять же мои мысли. Вот, ладно. Что там нам народ пишет? Ренат, привет! Здравствуй, дорогой! Кто любит такую музыку, тот пусть и комментирует ее, простите, пишет Леха. Зря, Леша, интересный трек, кстати, вот просто надо было слушаться. Пашка пишет, если бы ритм не сбили, было бы огонек. Было бы огонек. Так, что там еще? Леха пишет, простите, мы тут обсуждаем качество сведения или все так-таки и сами композиции как продукт. Но как тебе сказать, можно сказать, всунуть свои 5 копеек, да, но я просто, я не задаю ритм, да, комментируйте, что хотите, то и пишите. Просто я считаю, что мы не имеем морального права лезть в слова, да, о чем поет человек, как они построили аранжировку, ну не имеем мы права на это морального. Конечно, вы можете это все писать. Конечно, если я посчитаю, что это интересно, конечно же, я зачитаю в эфире. Но как бы есть элементарные, как тебе сказать, понятия, как назвать, порядочности, да? Нет, даже не порядочности, а логичности, да? Понятие логичности. Ну, если художник нарисовал черный квадрат, и вот им всем, блин, ходят, им восхищаются, он стоит там миллиарды долларов, если на каких-то там, да, если его там своруют и будут продавать. А что там по сути, да? Ну, как мы можем? Но он художник, он так видит. Вот, поэтому я считаю, что как бы обсуждать текст, обсуждать общую аранжировку, канву, да, ну, это неблагодарное дело, они так видят. Вот технические моменты, запросто, запросто. Так, что там у нас еще? Что там вот? Стас пишет, привет, Стас, алисовский подтекст присутствовал, да, да, вот, значит, все-таки в Алисе, потому что я помню, что вот прям очень знакомо, но я помню, что это очень старое что-то было. Так, Женек вот пишет,

Следующий мы. А, ты сегодня у нас в эфире будешь. Понял? Понял. Я-то думаю, откуда ж ты тут появился у нас? Так, Пашка пишет, ты не слушаешь тексты, Захар, в первый раз не льсти себе. Так я и не льстю себе, я тексты вообще не слушаю, не потому что я такой вредный, нет, ни в коем случае, просто у меня мозг сам их фильтрует, потому что я же говорю, у нас, я каждый день слушаю 150-200 треков, каждый день, и поверьте мне, там дерьма процентов 80-90, в основном это прям, ну, скажем так, совсем не то, на что я возбуждаюсь, и... Мой мозг, он автоматически тексты откидывает. Я начинаю текст слушать, когда мне трек понравился. Когда я слушаю там второй, третий, четвертый раз. Вот тогда, да, тогда я начинаю вникать. Так, что там у нас? Напористый трек хорошо, вот Витос пишет. Олежек написал, этот трек мне ближе по духу, тольяттинцы, молодцы. Так, что там еще у нас? Пашка написал, ритм сбили, к сожалению, нон-стоп форева. Ага, это не тудоить, это не тудоить, не тудоить. Захарка, был ли ты феном кисти Кончева? Слушай, ну так, чтоб феном нет, но некоторые вещи, конечно, мне нравятся. Но я же не говорю, что он прям полное говно. А нет, какие-то песни нравятся. Ну, как у всех, наверное. Ну, я не могу любить абсолютно все творчество музыканта. Нет, ни в коем случае. Ну, какие-то вещи были классные. А тем более в те времена, то есть советские, когда ты еще как бы ходил под стол пешком, а я уже до стола доставал подбородком. Вот, там особо-то и слушать-то и нечего было. Вот, а тут прям вот все было. Так, эфир провис. Эфир провис. Подождите, у кого эфир провис? Ох, ё-моё, у нас эфир отвалился на... У нас на радио эфир отвалился. Что делать, что делать? Что делать, что делать? Остановить эфир в первую очередь. Да, мы его остановим. И мы его подключим заново. Так. Ну и что? Так, мы в эфире или нет? Ну-ка, расскажите нам кто-нибудь. Ну, мне надо, наверное... Давайте запустим где-нибудь радио, что ли. Радио у нас работает или где? В эфире или нет? Да, все, я слышу, мы в эфире. Мы в эфире. Итак, друзья... Что-то у тебя там запело, пока ты говорил, у тебя эфир слетел. У тебя эфир слетел. Все, все, все, он у меня вернулся. Это все говнолинк. Это все происки говнолинка. Ничего я с этим сделать не могу. Так, слышно, работает. Все, все, все, все, слава богу, все заработало. Ну, ничего, главное, что не посреди песни. Главное, что не посреди песни. Остальное все фигня. Вот, ну ничего, да потом для записи эфира я склею их. Кстати, да, запись эфира появится в четверг на сайте Неформатное радио. Ссылочка будет у нас в группе Неформатное радио, поэтому обязательно подпишитесь или нажмите там колокольчик, чтобы получить оповещение, чтобы начать голосовать прям тут же, как только появится запись эфира. Ладно, едем дальше. Давайте ехать дальше. Далее у нас рок-н-бенд. Рок-н-бенд. «Коллективная вина» называется трек, «Город Питер». И мы уже знаем, что наш Женек Никулин – это как раз вот эта группа. Да, все правильно, Женек? Ну-ка, расскажи. Так, читаю сопроводиловку. Рок-н-бенд не открывает людям глаза, а бьет по самым существенным социальным проблемам. То есть, собственно, бьют по морде. Да, музыканты просто входят в твою жизнь – и бьют по морде. Происки говнолинка сбили мне все, я подавился вискарем. Хой, Женек. Вот, бьет по самой морде социальных проблем современного общества. Ребята искренне делают музыку, уверены в том, что она поможет людям посмотреть на себя со стороны. Вот это, знаете как, ребят, это прям вот такой большой, такой вот... Ну, давайте будем посмотреть. Итак, рок-н-бенд, «Коллективная вина», «Город Питер». Ставим, слушаем и поглядим, как они нам сейчас тут по морде-то зарядят. Поехали. Поехали.

Итак, друзья, закусить, срочно закусить. 22:40 на моих зеленых системных. С вами Диджей Зухер, в эфире программа «Неформатная бомбардировка». Я тут на стриме немножечко, не поругал, просто высказал свое мнение. Вот, жду от Пашки большой развернутый комментарий, потому что вот он написал: я готов биться за этот трек. Вот. Так, вот Леха пишет: для того, чтобы что-то нести, нужно самому в искусстве что-то на себе вытащить. Ты очень глубокую мысль сказал, но я еще трезвый. Я не совсем понял. Так, что там еще? Надо насрать на качество и прочее. Трек номер один. Тупо за слова. Что-то там. Демократия, сынок. Бомба, наконец. Так, что там еще? Наконец, в эфире «Неформатки» учат, что нынешняя демократия говнина и всех обманули. Господи, дети, вы как дети, честное слово. Пашка, давай выйдем с тобой на Невский, когда я приеду в Питер, и будем петь политические песни. Вот, потом нас с тобой заберут менты, но нам уже будет, в принципе, по барабану, потому что мы будем с тобой в говнину. Вот, и что мы изменим? Я считаю, что надо или жестко менять все, брать в свои руки и менять жестко весь смысл жизни, или я устал. На самом деле я устал уже от политики, поэтому меня тема коронавируса, тема Путина и тема Навального, они уже вот до такой степени уже у меня поперек горла, что я плохо осознаю. А еще вот и музыку на эту тему писать. Представляете, заморочиться, написать целую песню, записать ее. Вот, не знаю, меня бы на такой героизм не хватило. Рок-н-бенд, Женька Никулин, да, и я так понял, вот сейчас я найду еще, и Стас, вот они как раз из этой команды. Вы молодцы, вы герои, потому что вы просто заморочились, написали эту песню. Насколько она востребована, честно скажу, я не знаю, я такую музыку, опять же говорю честно, не люблю. Именно вот такую направленность, потому что, лично я просто устал уже от всего этого, на самом деле. Вот. Такие, как Пашка. Вот, смотрите, Пашка, он восхищен. Соответственно, я просто желаю, чтобы вы нашли своего слушателя конкретно с этой песней, и чтобы все у вас было хорошо. Вот. Но меня вы в этих рядах не увидите, потому что я реально устал, и еще вот песни про это слушать я не готов. Вот, это чисто мое мнение, вот ни в коем случае. Сделано, все неплохо. Я был уверен, что будут писать, что это же горшок. Нет, это, если уже сравнивать, вот туда ползти, да, то это скорее смесь Летова и горшка. Вот, но опять же, не люблю я вот эти сравнения. Просто ребята выросли на этой музыке, и рано или поздно к ним придет любая группа, рано или поздно находит свое звучание, и они его найдут, и будут звучать по-своему, и уже не будут говорить, что это горшок, уже будут говорить: о, это рок-н-бенд. Вот, рок-н-бенд, желаю вам удачи, молодцы, но песни я такие не люблю, не обижайтесь. Вот, выпить с вами я завсегда готов, но вот только не пойте мне эти песни, когда мы напьемся, потому что я сломаю гитару. Я люблю песни про любовь, про траву, про ветер, про коней, там я не знаю, про что угодно, но только не про политику. И вот это вот все, вот оно прям жутко. Вот просит Пашка: киньте ссылку на ВК.
не айди, а ссылочку. Стасик или Женька, кто-нибудь, зайдите в Дискорд, швырните ссылку, потому что ВКонтакт просто порубит ссылочки. Зайдите в Дискорд, киньте ссылку на вашу группу, потому что есть желающие добавиться к вам в ваше сообщество. Вот. Давайте ехать дальше. Далее у нас группа «Любовь есть». Алматы, Казахстан. «Смелая птица» называется трек. И читаю сопроводиловку. Группа родилась в 2010 году в городе Алматы. Любовь молодая воплотилась в семейную, а затем и в творческую. Да, символичное название группы «Любовь есть». Наши песни все про любовь к себе, к противоположному полу, к природе и родине. Музыкой и взглядом на мир мы хотим донести до слушателя, что без настоящей любви жизнь бессмысленна. Ребят, я вот под каждым этим словом подпишусь. Давайте будем стоять слушать. Итак, «Любовь есть», трек называется «Смелая птица», Алматы, Казахстан. Поехали.

Итак, друзья, 22:50 на моих зеленых системных. Приветствую всех, кто к нам только что подключился. Только что у нас вот ребята появились в чате на Ютубе, поздоровались, написали, что они из Казахстана, из Алматы. И вот 5 лет активно занимаются ребята написанием песен. Написанием песен. Ребят, дай вам Бог здоровья. Я честно скажу... А, вот Маша Куприянова как раз у нас оттуда. Я вам честно скажу, вполне себе качественно. И вот на канал Лирика на неформатном радио при наличии хоть какой-то активности на голосовалке за этот трек прям вот не погнушусь возьму. Не погнушусь возьму обязательно. Так, Женек скинул ссылочку на группу на свою. Сейчас я туда зайду и добавлюсь к вам. Вот, у вас плюс один рокинг-бенд. Обязательно набухаемся, но только не пойте мне про политику. Так, собственно, что у нас есть из комментариев? Что там у нас есть из комментариев? Так. А что-то вообще никто не написал ничего. Что за дрянь? Что такое? Что? Вообще никто ничего не написал. Ну, это прям вот верх, понимаешь, беспринципности. Ребят, давайте я вам скажу, ну их в жопу этих всех комментаторов. В рамках стиля все очень качественно, все очень здорово. Сказать, что что-то прям есть оригинальное, наверное, не скажу. Такого, что прям что-то ух и зацепило, не скажу. Вот, но достаточно качественный материал. Единственное, вот, но, да, ну, для меня это но, потому что слишком много одинаковых песен, одинаковых треков. Вот, он ничем не выделяется. Таких треков много. Он классный, он здорово, все записано хорошо, спето здорово, замечательно. Но вот хочется что-то вот прям вот какой-то вот изюминки. Вот, поэтому говорю вам, что от себя, да, как человек, который слушает в основном музыку всякую. Не делю я ее на категории, не делю ее на стили. Для меня главное, чтобы музыка была хорошая. Музыка у вас хорошая, достойная. Но вот хотелось бы, чтобы как-то вот вы все-таки двинулись дальше и показали Кузькину мать всем вот тем, кто у нас уже эстраду заполонил. Вот сейчас, в данный момент, я вижу... Ну, что-то вот такое же, да, приблизительно. Маш, не открывается. Не открывается ссылочка твоя на ВКонтакт. Пишет мне, страничка не найдена. И как бы у вас есть голос, у вас есть умение. И вот мне хочется, чтобы у вас появилась своя песня. Вот, своя песня, которая порвет всех. Я вам искренне желаю, чтобы у вас все это появилось. Вот. А, вот же, я вижу, Машка в Дискорд накидала. Все, сейчас я через Дискорд зайду. Тынц. И вот же вы открылись. Все, у вас плюс один. Я вступил в группу. Остальные захотят, вступят. Не захотят, не вступят. Так. Ну и, собственно, чего? Давайте будем рассказывать вам, что будет дальше. Дальше. Через буквально 2-3 минуты закончится программа «Неформатная бомбардировка». Запись сегодняшнего эфира появится на сайте «Неформатного радио» в четверг ночью. Еще раз повторяю, в четверг поздно ночью. Ссылочка появится у нас в группе «Неформатное радио» во ВКонтакте. Обязательно. Поэтому или нажмите там на колокольчик, а лучше вступите в группу, чтобы не просрать сам момент появления ссылки. Там будет голосовалка. 2 недели можете голосовать, звать друзей, чтобы за вас голосовали. Короче, будем биться за эфир. Грязная игра не приветствуется абсолютно. То есть вот эти вот автоматизированные накрутки, я больше чем уверен, что вам в пятницу уже напишут во ВКонтакте, скажут, а давайте мы вам поможем победить в голосовании. Ребят, не ведитесь на эту херню, это все вычисляется моментально. Вот, только честно.
рассылки, письма, все что угодно, хоть звоните по телефону, только вот, ну, не ведитесь на этих вот звездорасов. Собственно, все, друзья, что хочу сказать. Сегодня я услышал для себя три группы, которые мне интересны, показались достаточно. И 7 групп, которые неплохи, но по одной песне понятно, что мнение о группе составить сложно. Грузите ваши треки на сайт Неформатного радио, обязательно ознакомлюсь, обязательно послушаю. Если что-то еще понравится, то обязательно возьму в какую-нибудь там ближайшую программу. Но раньше мая не гарантирую, потому что сейчас у нас идет большой разбор. Плюс 31 марта мы начинаем эфиры, и весь апрель они будут идти по фестивалю Revolution 2021. Соответственно, ну, появятся у меня в эфирах треки с неформатки, наверное, не раньше мая, вот, которые свежезагружены. Собственно, все. Услышимся завтра в рамках программы «Неформат Ремиксер» в 21.00. Все то же самое. Всем говорю пока. Отключаюсь от радио, а на стриме я еще минут 10 побуду. То есть, если вот есть кому что выпить, то давайте допьем со мной. У меня тут чуть-чуть осталось. Все. Говорю всем пока. После меня будет или другой диджей, или автодиджей, но тихо не будет. От радио я отключаюсь.

0: Тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Кось! Три подряд альбома были восторженно приняты критиками. А еще что надо? А надо продажи, а их нет. Ни формат, ни для радио, ни для телевизора. А где деньги, Зин? Нету. Кейс изобретателя современного стоунера. Свой звук найти непросто, дорогого стоит. Эти черти с горячими сердцами из центра калифорнийской пустыни начала 90-х годов. Эх, сейчас бы вот их музло, вот чего они тогда играли. Они опередили, так сказать, все это музыкальное сообщество лет этак на 30. Ну или опоздали лет на 25 с рождением. Дело в том, что такую музыку играли в начале 70-х. «Зеленая машина», Кейс.

0: участники сборника «Грани».
1: 15-й трек второй пластинки «Грани», группа «Зухер» и компания «Город Тула». Трек называется «Уроборос». Поехали! Поехали!

Как для нас час икс настанет, и на седьмом небе гроза грянет вовсю. Как прогремит гром, мы закроем все окна, захлопнем двери и как тени к огню. Первый из нас песнь затянет, да такую, словно стрела во мгле, вспышка в ночи. Второй с плеча рубить станет, третий вино достанет, ну, четвертый.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Вы знаете, я эту песню очень долго продумывал. У меня есть две определенные стилистики, которые мне нравятся. Это стилистика, скажем, некой эйфории славян, ну, славянности, да, в этом направлении, и такого рэпа со смыслом. Вот. И в этой песне я попытался их соединить, но, мне кажется, получилось достаточно неплохо.
2: 18-й трек пластинки «Ништяки 1», группа «Квазар», город Воронеж, трек называется «Сага Воин». Поехали!

0: участники сборника «Грани».
1: Пятый трек второй пластинки «Грани» — наши московские новые друзья. Группа «Анатомия меланхолии» со своим треком «Полосатый флаг». Поехали!

Те, что помнят суть, не в попад произношу. Нервы на берегу, мимолетность января. Крошится чуть-чуть новогодняя любовь, греется в снегу, в снегу, в снегу.

страстей поток. Скользит мечта за хвост, держись. Лоскутный миг, короткий ток. Колючий сон, и значит жизнь. Очень просто, степ-бай-степ, с улицы на мост.

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков Чернобыльского реактора РБМК-1000.

Кто тебе закаты? Завтра встретишь новый закат. Пусть твое сердце будет радо рассвету, он ярче во сто крат.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Хочу представить вам исполнительницу из Перми, Маша Канемара, трек называется «Киты». Есть абсолютно на всех цифровых площадках мира. Заходите, качайте, добавляйте к себе в плейлисты, слушайте. Я надеюсь, вам понравится.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Def Leppard, по-русски глухой леопард. В 1977 году в Шеффилде четверо юношей в каморке завода по производству ложек решили играть хард-рок. А уже в июле 1978 года они дебютировали в местной школе для 150 ребенков. А еще через два года первый альбом Def Leppard попал в топ-15 Великобритании. Тут америкосы засуетились. Второй альбом вышел, кстати, High and Dry, выпущенный 11 июля 1981 года, и определил будущее звучание глухого леопарда. Кстати, Парк Горького — это калька с Def Leppard. Первая группа из металлистов, прочно прописавшаяся на MTV. Мы же заценим песенку с третьего альбома «Фотограф», которая стала визитной карточкой группы. Итак, Def Leppard.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Сегодня у нас такой юморной, злободневный участник движения «Яш», город Москва. Трек называется «Вселенная». Поехали! Поехали!

0: «Золотая коллекция неформатного радио».
1: Она, кстати, написана 31 декабря того года за день. Именно так, 31 числа, 31 декабря, а практически там 5 или 6 там уже тупо допилил трек. Так что вот такая история, вот это правда самая настоящая.
2: Пятый трек первой пластинки «Ништяки», Сергей Лонский, город Москва, трек называется «Время, поехали».

бросьте монету в зеленое море, если хотите.

бросьте монету в зеленое море, бросьте монету в зеленое море, бросьте монету.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Музыкантов часто спрашивают, о чем их песни. Обычно сложно ответить на этот вопрос. Но что касается песни «Герой», тут целая пара... Часто спрашивают, о чем их песни. Обычно сложно ответить на этот вопрос. Но что касается песни «Герой», тут целая палитра вариантов.

десерт сигарета. Голожопая песню пропела, подыхая в борьбе за это. И неопознанные объекты

0: Кто ты?
1: Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков Чернобыльского реактора РБМК-1000.

А итак, друзья, Зухер совершил оплошность, забыл нажать кнопочку записи эфира. Вот, поэтому все треки из эфира компактненько мы сложим в один длинный трек, вот, и положим здесь. Соответственно, раз мы не смогли записать весь эфир, я вам сделал такой вот небольшой искусственный эфир. Первая группа, которая у нас прозвучала уже в конкурсе, это была группа из «Кота в мешке» SN1K. Я не знаю, как правильно она называется. Назывался трек, сейчас я посмотрю, как «День Великой Победы». Вот, поехали.

0: Следующий у нас будет Игорь Растеряев со своей песней «Георгиевская ленточка».
1: За окнами весенний лес летит. Я еду в ленинградской электричке. Напротив меня девочка сидит с георгиевской ленточкой в косичке. Сегодня эту ленточку носить на сумке можно, можно в виде брошки. Но я прекрасно помню и без лент, как бабка не выбрасывала крошки, как много лишнего мы слышим в дни побед. Но только этой патоке с елеем не очень верят те, кто в 10 лет питался в основном столярным клеем. А время умножает все на ноль, меняет поколение поколением. И вот войны подлеченная боль приходит лишь весенним обострением над этой болью.

Я еду в поезде, смотрю на все подряд. В окно на девочку с прекрасными глазами. А за окном солдатики лежат.

расчудесный уголок, не леса, а сказка. Наступил на бугорок, глядь, а это каска. Чуть копнул, и вот тебе котелок да ложка. И над этим, надо всем, ягода-морожка. Над землей месяц май, молод и прекрасен. Электричка подъезжает к станции Апраксин. В небе караван гусей, скоро будет лето. Девочка в своей косе поправляет ленту.

0: Шестая группа у нас называется БТР, трек называется «Сталинград».
1: Внимание! Говорит Москва! Передаем важное правительственное сообщение. Граждане и гражданки Советского Союза, сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германцы

0: тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Jamiroquai. Название придумал вокалист группы J.K., соединив слова «джем» и «ирокез». И получилось «джема ирокезы». С культурой североамериканских индейцев связан и логотип Jamiroquai – «Buffalo Man» – «Человек-бизон». Это изображение тоже придумал Кей. В различных вариациях сопровождает группу на многих обложках альбомов и синглов. Из первоначального состава группы остался только Джей Кей. Так что можно сказать, что Jamiroquai – это и есть Джей Кей. Выпущено на сегодняшний день 9 студийных альбомов, проданных более чем 30-миллионным тиражом. И это все еще фанк, старый, добрый, придуманный Джеймсом Брауном. Классная музыка не стареет. Feel just like it. Soul.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Не побоюсь этого слова, один из большого множества моих любимых музыкантов на неформатном радио. Это проект «Хмели», это город Уральск, это Казахстан. Давно уже Андрюха у нас присутствует и в золотой коллекции, и в постоянной ротации. И вот выпустил он альбом, чему я несказанно рад, на лейбле «Неформатное радио», который называется «Хмелениум». И вот одна из песен этого альбома, называется она «Посейдон». Если понравилось, то, конечно же, заходите на любые цифровые витрины мира, там везде оно все присутствует. Добавляйте к себе, слушайте и наслаждайтесь.
2: Циклон и город встретились так рано. Циклон с собой тучи приволок.

0: участники сборника «Грани».
1: 17-й трек второй пластинки «Грани», Геннадий Новиков, «Behind the Wall». Трек называется «В тишине», город Беломорск. Поехали!

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы. Хорошие.

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Город» про состояние души. Вот.
2: Десятый трек первой пластинки «Ништяки», группа «Юльча Ю», город Воткинск. Трек называется «Город». Поехали.

не было жизни, и смерть не придет, если ему повезет. А может и наоборот.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Сегодня у нас такой юморной, злободневный участник движения «Яш», город Москва. Трек называется «Учитель астрономии». Поехали! Поехали!

0: послушай дядю Вову!
1: Вы что, с ума сошли, что ли?
2: Прошу вас быстро и эффективно проблему эту закрыть.
3: Все они должны быть не просто рассмотрены, а позитивно решены.

0: Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков Чернобыльского реактора РБМК-1000.

0: Участники сборника «Грани».
1: Десятый трек второй пластинки «Грани», группа «Адреналин», город Москва. Трек называется «Талисман». Поехали! Поехали!

0: тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Ганс Ласт. Да, немец. Да, бас-гитарист. Дирижер, композитор. Вот его одинокий пастух на дудке заиграет, и у всех слезы потекут. Известность он получил под именем Джеймс Ласт. В 64-м году собрал свой оркестр и стал писать танцевальные аранжировки популярных мелодий. За свою жизнь выпустил более 240 альбомов тиражом более 200 миллионов копий, 37 из которых стали золотыми, а 18 платиновыми. Джеймс Ласт, 77-й год, одинокий пастух.

Вспомнили убить Билла Квентина Тарантино? А я вам еще больше скажу. Джеймс Ласт приезжал со своим оркестром в Советский Союз в 1972 году. Дело в том, что Ласт обрабатывал для своего оркестра хиты американских и европейских исполнителей, создавая попурри, ну, миксы, и никогда не ограничивал себя в выборе жанра. Легко и изящно слушаются в исполнении его оркестра и хора The Purple, Creedence, Led Zeppelin, Beatles. Одним словом, от классики дорог.

Да, в наших мультах. Ну, погоди, там много из Джеймса Ласта. А еще на советском телевидении самая популярная телевикторина, которая до сих пор идет по Первому каналу. Что, где, когда? 9 июня 2015 года Ганс Ласт умер в Филадельфии в кругу семьи на 87-м году жизни. Похоронен на Олдсдорфском кладбище в Гамбурге.

0: Даже хомячки делают это под звуки неформатного радио.
1: Участники сборника «Грани».
2: 11-й трек второй пластинки «Грани», группа «Акрет», город Москва, «Мечта подростка» называется трек. Поехали!

0: короче, шухер. Здесь диджей Зухер.
1: Итак, друзья, добрый вечер, 21.00, второй вторник месяца, и, конечно же, в эфире программа «Неформатная бомбардировка», с вами диджей Зухер, мой WhatsApp 902-75-3059, кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио», тема заведена, общаемся в комментариях к теме, ну и, конечно же, для всех, кто еще не перебрался, для всех, кто уже перебрался, есть у нас Discord. Ссылочка на Discord во ВКонтакте в теме. Собственно, тыкайте в ссылку, качайте, устанавливайте, можете пользоваться браузерной версией. Короче, очень удобная штука. Мы все там. Привет, доктор Маркин. Привет, господин Фидель. Натаха, здравствуй. Здравствуй. Андрейка, приветище тебе, дружище. Кто тут у нас? Стрела Морфея. Привет вам, ребята. Эксмо, здравствуй. Кто тут у нас еще? Антошка. Здорово, дружище. Здорово, дружище. Так, вот я вижу, что Фидель... Ну-ка напиши, разобрался, где слушатели, или не разобрался. То есть, как бы, если напишешь, значит, разобрался. Дмитрий К., приветище тебе тоже. Ну и, собственно... Вроде все, вроде со всеми поздоровался, кто написал, давайте уже будем, да, вот, Саламат с избы, концерт Олег Талды, господин Фидель разобрался, молодец, молодец, дружище, ну и, собственно, поехали, начинаем очередную бомбардировку, 26-я она у нас по счету, очередная десяточка от компании «Бомба Питер» прилетела сегодня к нам с утра в виде RAR-архива. Еще треки я не слушал, но вижу, сегодня ребята молодцы. Сегодня практически все участники есть у нас представлены треками на сайте «Неформатного радио», поэтому ссылочки буду кидать во все возможные места. Сразу скажу музыкантам, которые с нами впервые, если вы слышите свой трек в эфире, не стесняйтесь, кидайте ссылки на свои группы, на свои какие-то ближайшие мероприятия, на свои сайты. Это не возбраняется, это приветствуется, но только в момент, когда звучит ваша песня, дабы не путаться людям, госпожа Точилища. Точилища! Точилища, привет тебе, Точила! Вот. Ну и, собственно, давайте начнем прямо сейчас небольшой нон-стоп в три трека, а именно победители прошлой программы. Это трек КТ, «Пропоют коты», Ice Hammer, «В ништяки забираю», и Reward тоже забираю в ништяки. Остальные как-то совсем не хотели бодаться. Ну, поэтому я туда особо залезать и не стал. Итак, три трека нон-стопом, после которого начнем основную часть программы. Поехали!

Эх, карданчик хорошо зарядил. Прям вспомнил прошлый эфир. Хорошо он зажигал. Ну и еще одна песенка. И, собственно, начнем. Привет всем, кто к нам только что подключился. Поехали. Поехали.

0: Короче, шухер, здесь диджей Зухер.
1: А итак, друзья, добрый вечер еще раз всем тем, кто к нам только что подключился. 21.17 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. А мой WhatsApp 902-75-00-59. Кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио». Тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Не забывайте вступать в группу, мы котиков не постим, дабы быть в курсе, когда выйдут голосовалки, когда появятся записи эфиров и т.д. и т.п. Не забывайте. Ну и, собственно, все остальные в Discord. Кому все-таки совесть позволяет пользоваться Discord'ом. Кстати, я, знаете, что заметил, друзья? Последние несколько программ у нас во ВКонтакте вообще ни одного коммента. Это значит, что мы контакт сделали. То есть народ перебрался весь в Discord. Молодцы, молодцы. А давайте тут и будем общаться, потому что это гораздо, гораздо удобнее. Я все-таки надеюсь, что когда-нибудь контакт отомрет, но что-то я сильно сомневаюсь, потому что я так подозреваю, его намеренно делают неудобным для людей, чтобы люди оттуда вылезали и меньше ругали власть. Ладно. Ну и, собственно, что, кто там у нас из свеженьких? Вроде никто не нарисовался. Женек вот мощный принарисовал свой фейс. Привет тебе, дружище. И вроде все, да? Вроде все на месте. Ну и, собственно, начнем. Начнем основную часть программы. И сейчас я найду сразу сопроводилочку. Дашка мне все кинула. Ибо молодец. Итак, первая у нас сегодня группа от компании «Бомба Питер». Группа «Пустяки». Город Петербург. Трек называется «Выходной». Читаю сопроводиловку. Питерская группа «Пустяки» рада представить вам сингл «Выходной». Это три новые песни, записанные и сведенные звукорежиссером Александром Яковлевым. Но сегодня мы послушаем только одну в соответствии с названием релиза. Вот, собственно, дальше еще ведро текста. Я его не буду читать. Не люблю много букв. А давайте будем сейчас все это ставить и слушать. Итак, группа «Пустяки», город Питер. Трек называется «Выходной». Но вы не стесняйтесь, комментируйте. Только прошу без хамства. Если есть за что поругать, ругайте, но конкретно. Вот, хамить не надо. Итак, поехали, ставим, слушаем. Ну а я нарисуюсь буквально через 4 минуточки. Поехали. Поехали.

Итак, друзья, 21, 24, 30 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. С вами диджей Зухер. Только что у нас отзвучали группа «Пустяки» со своим выходным, город Питер. Нарисовалась у нас Дашка в чате. Приветище тебе. Привет, Сквора, здравствуй. Так, Ксения. Ксения пишет, правильно постить надо не котиков, а КТ. Ну, вот КТ победили, значит, скоро и запостим. Так, ну что, вот ребята молодцы, они сегодня, как бы мне есть что кидать в эфирные чаты, во ВКонтакт и в Дискорд, ибо трек на сайте присутствует. Что народ пишет? Что народ пишет? Ленка вот пишет, блин, мандарины кислый, киви сладкий, как так? А так и должно быть. Во-первых, сейчас уже мандарины нормальные кончились. Их сейчас покупать я уже не советую. Как бы все, что после Нового года, это уже гмо. Вот. А киви, они, если полежат на подоконнике, то вполне себе. Я вот в прошлый эфир жрал волосатую картошку, и то, что я не доел, полежало пару деньков, и прям я на выходные заточил. Они прям сладенькие были, клевые. Так, Стрела Морфея пишет, сегодня мы трезвые и злые. Трезвые и злые, потому что Светка приболела. Светик, ну, выздоравливай, я не знаю, я думаю, сейчас тебе весь чат пожелает здоровья. Ну, а я прям тебе, прям в эфире говорю, давай поправляйся, не болей. Хреново это дело болеть. Я тут 3 дня уже тоже кишками маюсь, мучаюсь, и выпить нечего, а надо бы. Вот, ну, Коляновна со мной поделилась Рафаэлками, поэтому периодически звук моего голоса будет немножечко... Как это называется? Приглушенный. Ну, так, ладно. Фидель пишет. Я полагал, пустяки, это будет какой-нибудь поп-панк. А почему? Почему так на тебя это все накинулось? Андрейка пишет, у кого-то выходной, а мне через несколько часов уже ехать. Музычка зачетная. По-весеннему. Так. Далее, Ленка, точилка, пишет, припев теплый и активный, а в куплетах хотелось бы чуть драйвовей, а так норм. Так, Стрела Морфея пишет, позитивная вещь, по тематике весны, не напрягает, соло хорошее. Натаха пишет, музыка хорошая, качественно записана, а текст не впечатлил. О, я, кстати, тут давеча нарвался на коммент нашей Натахи к альбому группу Медь. К альбому группу Медь. Не ожидал. Не ожидал. Так, далее. Далее. Что там у нас еще по треку? Угу. Спасибо за спасибо. Спасибо за приятный аппетит. Это уже тут нажевали. Что тут еще? Вот. Угу. Все, у нас пошло все дело к болячкам. Вот, Фидель пишет, как корабль обычно назовешь, так он и поплывет. Ну, почему? Не знаю, я бы хотел сейчас привести какие-нибудь... Я подумаю на эту тему. Я обязательно придумаю. Так, ну и ладно. Едем дальше. Дальше у нас господа Алексеевы. Я так понял, семейная пара. Сейчас я... открою сопроводиловку. Во-первых, они тоже не поленились и загрузили трек на неформатку. Значит, мне будет кинуть какую ссылочку. Андрей и Наталья Алексеевы. Но песня почему-то... не, вот именно той песни нету. Именно той песни нету. Но трек есть. Так, что там у нас в сопроводиловке написано? Андрей и Наталья Алексеева... Северодвинск, город Северодвинск. Семейный дуэт из Северодвинска, известный местному слушателю прежде всего по участию в проектах и концертах авторской и бардовской песни. С 2015 года дуэтом активно ведется совместная работа с аранжировщиком Юрием Шешиным, тоже Северодвинск, над эстрадным представлением песен
Андрея, жанр можно охарактеризовать как традиционная эстрада. При этом часть песен имеют выраженное направление в сторону шансона, а часть легкие джазовые интонации. Ну, сейчас послушаем все вместе. Что тут нам Бог послал? На джаз нас или на шансон все-таки куда-то более уклонит? Вот. Итак, Андрей и Наталья Алексеевы. «Провинциалочка», «Душа» называется трек. Город Северодвинск. Поехали.

Друзья, сейчас весь мир рухнул у меня просто. Я-то думал, что абсолютное зло Коляновна фрикин бог по доброте душевной приволокла мне три Рафаэлки. Три. Сказала, на, жри. Я говорю, зайчик, да ты же их любишь. Вот, на что она сказала, я знаю, что делаю, на, жри. Вот, ну, другой умный человек заподозрил бы что-нибудь. Подумал, или отравить хотят, или испортится скоро. Вот, но я-то на полном серьезе думаю, блин, как меня... А тут я только что до меня дошло. Абсолютное зло Коляновна ушла в пост. В пост она ушла, она у меня поститься решила. Вот, за 4 года ни разу она его не выдержала. Вот не знаю, сейчас в этом году дотянет, не дотянет. Посему, Рафаэлки эти хошь не хошь, а жрать придется мне. Вот и все закончилось, вся красота момента пропала. Вот, ну это, собственно, я пожаловался. Давайте уже вернемся к отзвучавшему треку. Так, это у нас была семейная пара. Андрей и Наталья Алексеевы, город Северодвинск. Что тут пишет наш народ? Что тут пишет наш народ? Так, во-первых, Серега Даткай нарисовался. Привет тебе, дружище. Так, и, собственно, вот пишет народ, так точно накатить захочется. Ну, а чё бы и нет, Фидель пишет, что вот кто сейчас накатывает, так это наш хозяин часа. Про кого это? Расскажи. Я хочу туда. где накатывают, мне просто нечего. Андрейка пишет, в принципе, неплохой такой шансон в стиле 90-х. Лично для меня русский шансон, он и должен быть таким. Я сейчас расскажу, сейчас я зачитаю комментарии, потом я все-таки расскажу, потому что был тут момент такой, который, ну, я обязан озвучить. Так. А, вот, это он меня обозвал. Это он меня обозвал хозяином часа. Я понял. Так, что там у нас? Ленка пишет, аранжировка это что-то, прям что-то напоминает. Наверное, если бы я любила этот стиль музыки, я бы оценила эту песню очень высоко. Душевно, вокально, красиво, музыкально. А так не совсем мое по стилю. Стрела Морфея пишет, хорошо, легко, по настроению мягкий шансон, душевно, но не в нашем вкусе. Так, далее.

Секаса нельзя нам. Я сейчас зло поржал, Натаха, я зло посмеялся. Вот. Нам тут говорят, что секаса в пост нельзя. Ха-ха-ха. И курить нельзя, собственно. Вот. Много чего в пост нельзя. Но у нас Колянова, она постится каким-то особым своим странным постом. Вот. Ну пусть хоть не жрет. Хотя бы на это, ладно. Пусть будет такое. Так, ладно. Ну и, собственно, все. Больше комментариев. Так, сейчас я обновлю еще ВКонтактик. Сейчас я обновлю ВКонтактик. Может, тут что-то? Нет, тут комментариев нету. Вот, теперь расскажу. Теперь я плесну все-таки ложечку дегтя в эту бочку с медом. Господа Никитины. Ой, Алексеевы, извините. Простите, ради бога. Я не знаю, почему я вас так назвал. Вот. Я вот вам очень... У вас все здорово. Все здорово, но вот советую поменять, как это называется, минусовку, да, инструменты. Потому что очень-очень-очень звучит прям вот самоиграйная, балалайная вот это, ну, все в одном, когда там или Yamaha, или Casio, что-то такое. И на нем все пишется, все рисуется, и очень это слышно, и очень это ухо коробит, ну, по крайней мере, уже в 21 веке. То есть, если в 90-х, там еще в начале 2000-х это как-то более-менее звучало, то сейчас это прям вот, ну, совсем не звучит. Советую поменять вот именно аранжировочную часть, саму музыкальную составляющую, то есть сделать более как-то ее натуральной, живой. И тогда будет вообще все здорово. Ну, это как бы лично мой совет. Я на мнение Бога не претендую, но вот мне так показалось, что было бы неплохо. Вот, ну и, собственно, все. Едем дальше. Едем дальше, а дальше у нас брат Фидель. Брат Фидель. И песня называется «Шоколадный регей». «Шоколадный регей». Вот, мне уже начинает становиться страшно. Я прям, даже вот прям боюсь, что там сейчас зазвучит. А так, про себя у них ни хрена не написано. Написано год образования 2017, город Ростов-на-Дону. Ну и, собственно, состав группы. Ребята тоже молодцы. Их трек тоже есть на сайте Неформатного радио. Соответственно, мне будет что кинуть, какую ссылочку. А, вот, на сайте у нас есть. У нас на сайте есть описалово, и это хорошо. Написано следующее. В ноябре 2017 года на берегах реки Дон создан современный состав БФы. БФы. Ну, это, видимо, брат Фидель. Проект вобрал в себя Небо, Пиплы, IQ50, то самое трио, День без даты, Валхаллу и Ground Zero, блин, как твою мать, как я ненавижу эти албанские буквы. Вот, короче, собрано туда все Туева-Кукуева. Собственно, я так подозреваю, что это коллектив профессионалов из разных групп. Это часто так бывает. Я думаю, это должно звучать здорово. Собственно, ставим, слушаем, но вы не стесняйтесь, комментируйте. Поехали.

А итак, други, 21:43 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас, от нас уже давно. Витос нарисовался. Привет, дружище. Пишет, отличная песня для поднятия настроения. Так, Женек мощный пишет, глуховато. Так, и тут смотрите, вот есть согласны, есть не согласны. Я согласен с тем, что с Веденом, Алёха, хреновато. Хреновато. Вот Натаха пишет, это уже намного приятнее уху, единственное, сведение не совсем удачное. Вот. Так, а Ленка Точилка пишет, со сведением я не совсем согласна, вокал-то прям густо, то маловато, и гитара уж совсем где-то сзади, а музыка интересная, мне нравится. Вот. Так, Стрела Морфея пишет, как-то звук плавает, вокал вдалеке. Слушай, Витос, а это у тебя сегодня на машину гараж упал? Я так, на всякий случай спрашиваю. Если у тебя, то сочувствую. Я поэтому свой гараж сношу в этом году, к херам. Так, что там у нас еще? Вот Ленка пишет, текилы шоколадные захотелось. Текилы шоколадные захотелось. Ну и, собственно, все. Да, да, да, да, у Витька сегодня рухнул гараж на машину, ребят, это, конечно, ну, смешно, ну, это со стороны смешно, а когда это происходит в твоей жизни, вы знаете, у меня когда дом сгорел, я на самом деле почувствовал облегчение большое, ну, в тот период жизни меня это сильно напрягало, и когда у меня дом сгорел, я прям вот... с облегчением, но никогда не думал, что со мной такое произойдет. Всегда думаешь, что это где-то там, где-то у кого-то, но не у меня никогда. Вот, и то же самое вот с машиной, когда крыша проваливается и падает на твою машину, это, конечно, ужасно неприятно. Вот, Витос, держись, держись, ну что я тебе могу посоветовать еще? Так, ладно. Так, вижу, Димон что-то печатает, и Серега Даткай. Ну, давайте пока печатайте. Может, все-таки по треку, может быть, все-таки по теме. Только что у нас отзвучал брат Фидель, шоколадный регей. Шоколадный регей. Вот. А я что, рыгнул, да, когда я все это вот озвучил? Я что-то смотрю, тут надо мной прикалываются ребята. Кстати, Фидель вот пишет, мы не профессионалы. Мы, говорит, не профессионалы. Антоха пишет, что эта песня уже была в бомбардировке. Ты знаешь, Антоха, мы на эту тему с Дашкой буквально вчера или позавчера обсуждались, думались, вот, поругаться не успели. Но вот у меня что-то мелькнула мысль, что знакомо очень название. Вот, но Дашка сказала, нет, все в порядке. Все в порядке. И как бы, ну, видимо, повезло брату Фиделю. Так, ладно. Димас, привет тебе. Вот, и Витос говорит, побегу за новый в магаз. В магаз побегу за новый. Ну, может, оно даже и к лучшему. Ты знаешь, все, что не происходит в этом мире, оно все происходит не просто так, поверь мне. И, скорее всего, так и надо. Скорее всего, давно ей уже пора на свалку. Тьфу-тьфу-тьфу, сплюнул вот через плечо, а вдруг бы ты в нее сел, там, грубо говоря, завтра бы выехал и разбился бы насмерть, понимаешь? То есть, как бы, все, что не делается, все правильно. Все в свое время происходит, абсолютно, я в этом много раз убеждался. Вот, ладушки. Друзья, давайте ехать дальше, и далее у нас группа «Все-таки любовь». И вот мне кажется, что этот трек тоже уже у нас был в какой-то программе. Вот я не знаю, может, я, конечно, ошибаюсь, но мне кажется, он у нас был. Так, трек называется «Оранж», «Оранж», город Питер. Группа называется «Все-таки любовь». Про себя написано следующее: музыка эмоций и настроений, саморефлексий и откровений. Это внутренний мир музыканта и певицы, которую зовут Любовь Васечкова. Она любит импровизировать и играть словами и смыслами, но основа всех, без исключения, композиций – это душа, непознанная, но открытая звездному небу с летящей яркой кометой. Вот как красиво написано, дальше читать не буду.
Ставим, слушаем. Город Питер, все-таки любовь. Трек называется Orange. Поехали. Ну а вы не стесняйтесь, комментируйте.

А итак, друзья, взял на карандашик группу. Мне понравилось, слушайте, я не знаю. Вот прям ничего лишнего. Здоровски, здоровски, молодцы. А, так, мы тут выяснили чего? Мы тут выяснили чего? Что группа была, группа эта была уже в бомбардировке, а вот Оранжа не было. А, Димка вот пишет, это было либо в бомбардировке, либо в миксере. А, припев на «Они тут сой» похож. Нет, уже мы выяснили, что этой песни не было. Ну да, я бы ее запомнил. А, эту песню я бы запомнил, этой песни точно не было. Так, Серега Даткай пишет, походу тут не могу ничего сказать, останусь непредвзятым, песню эту люблю. Так, далее, Натаха пишет, ой, прям алоэ вера, но жестче и голос, и текст, и музыка понравилось. Слушай, я алоэ веру не помню. Я знаю, что есть такая группа, по-моему, даже они у нас когда-то кем-то где-то участвовали, но вот честно не помню их. Так, Женек пишет, инструментал прям неплохо по фанку, а все остальное хз. Ну, а все остальное по вкусу, видимо. Ну что, невозможно же всем нравится. Так, Андрейка пишет, не знаю, что сказать о песне, скажу просто, мне понравилось. Серега пишет, в куплетах вспомнил про рыбалку, а в припевах Сахару с ее миражами. Эх тебя! Эх тебя! Ну, слушай, каждому свое. А почему у тебя миражи с этим ассоциируются? Раскрой мысль, пожалуйста, тему. Так, доктор Маркин пишет, футуризм – это хорошо, Маяковская. Так, Ленка пишет, что тут… А, это не по треку. Так, брат Фидель пишет, нормас, звук, но текст и слушать за аранжировкой не желается. Сижу и ловлю себя на мысли, что ни один крючок стиха не тронул. Слушай, ну мне, наверное, проще всего в этой ситуации, я просто текст никогда не слушаю, потому что, ну, по роду моей деятельности, я его очень много переслушиваю всяких треков ежедневно, поэтому, как бы, у меня текст, он сразу улетает куда-то в сторону. Абсолютно на, как это, на рефлексах. Не потому, что я такой противный. Вот, и мне проще. Я текст воспринимаю как еще один инструмент в аранжировке. Так, далее. Стрела Морфея пишет, интересные эмоциональные перепады в песне, слегка гротескно. Слегка гротескно. Так, что там еще интересно? Ленка пишет, оранж был, оранж есть, оранжу быть, интересная песня. Так, а вот Гулькину, Серега Гулькину сразу. Да ладно, ну нет, ну что ты, ну вообще не похоже. Я понял теперь про какие-то миражи. Просто у меня, я честно говоря, сразу подумал, что ты про те миражи. Вот, но прочитал про Сахару и думаю, наверное, нет, что-то там Серега расширил сознание. А все-таки я тебя правильно понял. Так, что там еще у нас? Ленка пишет, вот вокал хорош, точка. Сказала Лена, точка. Лена, точка. Лена, точка. Вот, ну и собственно все. Не, мне трек понравился, ребят, серьезно. Тут крутите, не крутите. Я себе на карандашик взял, вот пометочку сделал. Так, ну и, собственно, едем дальше. Едем дальше. Далее у нас Михаил Бурляш. Так, сейчас я открою сопроводиловку. Во-первых, он молодец. Трек у нас есть на сайте. Значит, мне можно поделиться будет с вами ссылочкой. Так, и, собственно, иду к сопроводиловке. Ой, тут прям целое ведро текста. Нет, все не буду читать, честно. Итак, Михаил Бурляш. Тула, земляк, господи, Зёма. В музыкальных кругах Михаил известен как человек мира, потому что живет на две страны. Он сам пишет слова и музыку, и почти у каждой песни есть своя история. Вот что Михаил рассказал о песне «До скорого». Однажды я провожал любимую девушку на поезд, который должен был надолго увезти ее в другую страну. Пока я ехал с вокзала, мои сумбурные мысли, вызванные расставанием, сложились в песню. Все, дальше читать не буду. Собственно, дальше читать не буду. Но открою тебе, Мишаня, страшную тайну. Так
родилось, наверное, 50% сопливых и слезливых песен во всем мире. Вот, и это хорошо. А итак, ставим слушаем. Михаил Бурляш, до скорого, город Тула. Поехали. Ну а вы комментируйте, не стесняйтесь.

А итак, друзья, 22.01 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас, от нас уже. Только что отзвучал Михаил Бурляш. До скорого. Кстати, ссылочку я кинул, но эта песня не та. Я кинул неправильно ссылочку. Вот, ну да ничего, ничего страшного. Вот, Натаха пишет, что на неформатке написано «Москва». Вот, вероятно, попутано с «Пепельным светом». Слушай, ну, может быть. Но у меня вот в описаловке Дашка написала, что «Тула». Соответственно, как бы я и прочитал. Вот, Мишань, если ты здесь в каких-нибудь мессенджерах присутствуешь, или в Дискорде, или во ВКонтакте, напиши все-таки «Москва» или «Тула», потому как интересно. Интересно же мне, блин. Потому что если Зёма, то прям вот почему мы не знакомы до сих пор еще, да? Так, ладно. Едем читать комментарии. Сейчас я обновлю сперва ВКонтактик. Погляжу, что тут. Тут ничего у нас не появилось. Это хорошо, все в Дискорде. Так, брат Фидель пишет: хорошо, секрет 1986 год. Нет, наверное, не соглашусь. Братец, ты не прав. Ты не прав. Вот. По ощущениям, может быть, именно по ощущениям того года. А вот по качеству звучания прям гораздо лучше. Так, Антоха пишет: неплохо. Виктор пишет: душевно. Ленка Точилка у нас, оказывается, тоже музицирует. Пишет: хороша песенка. А что ты тут? Кидай ссылку в общий чат, там тоже интересно поглядеть на тебя. Так, Даткай Серега пишет: местами вокал тонет в бэках, не подтянули. А так все чистенько и спето, и сыграно. И с рифмой поработали хорошо. Ты знаешь, вот с бэками, кстати, я хотел поругать немножечко. Вот мне кажется, в припеве вот, ну, Малёха неудачный ход, прям уж очень он как-то диссонансом, этот женский вокал. То есть его надо было как-то или потише, или заранее еще поближе туда, к началу подтягивать. Или, ну, прям вот он сильно ухо режет, честно. Но это как бы мое мнение. Может, я, конечно, и не прав, но мне кажется, вот прям над бэком надо было поработать пограмотней, что ли, вот так вот, подотошней. Так, Ленка пишет: вот только женский бэк для меня был неожиданным и лишним, а все остальное в песне мне зашло. Вот, наш человек, вот ей тоже не зашел бэк. Так, Андрюха пишет: неплохо, тоже зашла. Димка пишет: не хочу сейчас такое слушать, а так трек-бомба. А что у тебя? У тебя боевое настроение? Ну, сходи соседу в дыню дай и возвращайся, пока я тут треплюсь, успеешь. Так, Стрела Морфея пишет: он не пританцовывал от радости, провожая... А, не пританцовывал ли он от радости, провожая ее? Такое ощущение создалось. Хотя очень приятно звучит. Ну, а почему бы и нет? Ну, в конце концов, для кого-то это тоже может быть позитивным моментом — отправить любимую на поезде в другую страну подальше и надолго. Тоже такое может быть. Так, скоро, вот, все, стол накрыт, молодец. А у тебя, кстати, скатерть? А, нет, не такая, ну, почти как у нас с Коляновной. У нас вот тот же самый пейзаж, только там не кофемолки, а маслины. Так, флешмоб начался у нас. Так, доктор Маркин пишет: чисто поет. Серега пишет: тише, бэки, тише, тише. Димас вот расстроился, у нас, говорит, 5 утра, спит сосед. Так разбуди. Знаешь, какой есть железный аргумент? Хрен ли ты спишь? Хрен ли ты спишь? Бам в бубен и ушел. Это как анекдот про двух мужиков, знаешь, да? Один на рельсах сидит, издалека, из-за горизонта по рельсам идет другой мужик. Вот, идет, приближается, бах тому, который сидит на рельсах. И дальше пошел. Вот, говорит, сидит тут, думает про меня херню всякую. А так же и ты. Ничего тебе не мешает это сделать. Так, я все жду, Мишаня у нас появится или нет
в каком-нибудь мессенджере. Так, в ВКонтакте нету, в WhatsApp нету, в Discord нет. Ну все, мы Мишку потеряли, не хочет он признаваться, откуда он. Ладно, переключаемся к следующему треку. Следующий трек у нас от группы «Московское время». Были они у нас и в миксере были, и в бомбардировке, по-моему, были. Вот. Ну, тем не менее, группа хорошая. А, они же у нас еще и у Сереги, по-моему, были в «Мыслях о смысле». Слушайте, прям вот «Московского времени» много стало. Прям их много стало в эфире «Неформатки». Ну, это же хорошо. Вот. Итак, чего я залезаю в сопроводиловку? Город Москва, «Московское время», песня «Меланхолия», записана при участии трубача групп «Машина времени» и «Квартал» Александра Дедковского. Песня ротировалась в течение 80 недель на более чем 50 радиостанциях страны. Для сборника «Охота 86» и в честь юбилея компании «Бомба Питер» группа представила специальную версию песни с новым вокалом и сведением. Так, группа «Московское время» сейчас написали мне в личку и рассказали, как это так, 80 недель на более чем 50 радиостанциях страны. Просто я этим знанием хочу поделиться с музыкантами. С музыкантами, как бы, я собираю такую информацию, чтобы потом делиться с музыкантами, потому что, как бы, мы для чего все это делаем, чтобы помогать молодым и малоизвестным музыкантам. Поэтому вот эта информация будет, я думаю, интересна не только мне. Итак, ставим, слушаем «Меланхолия» или «Меланхолия», я не знаю, как правильно ударение ставить, плохо я в школе учился. Группа «Московское время», город Москва, поехали, ставим, слушаем, ну а вы давайте комментируйте.

Итак, друзья, привет всем, кто к нам только что подключился. 22.12 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас, от нас уже. И я не понимаю, почему я свои системные до сих пор называю зелеными, потому что они уже давно у меня не зеленые. Они у меня уже давно беленькие, целый год. Но, блин, 15 лет я их называл зелеными системными. И привычку не убьешь, короче. А только что у нас отзвучала группа «Московское время» со своей меланхолией. Вот, по-моему, прям вот название совершенно в точку. Прям вот абсолютно в точку попало название песни. Так, и ищу я сразу комментарий. Тут вот Серега Даткай спросил, а где ссылка? Не успел я, Сереж, найти. Я знаю, что группа «Московское время» есть у нас на сайте, но как бы я перед эфиром просто тупо не успел. Вот, ну а ребята не озадачились, не захотели перед эфиром скинуть ссылочку. Да и вообще что-то вот как-то я их не вижу никого. Почему-то не хотят общаться с нами. Ну да ладно. Значит, им это неинтересно. Так, и, собственно, чего я обновляю ВКонтактик. Обновляю ВКонтактик, погляжу, есть ли тут у нас какие-нибудь месседжи от народу. От народу ничего нету, все у нас в Дискорде. Ну и тогда кручу наверх крутилку и буду читать комментарии. Итак. Сейчас. Вот. Антоха пишет, неплохо, но я сейчас усну. Антоха, взбодрись. Я на самом деле даже не знаю, что тебе пообещать дальше, потому что я не слышал этого, ну, вот этой сборки. И не могу тебе сказать, будет лучше, не будет лучше. Пока крепись. Так, доктор Маркин пишет, душевно, нравится. Димка К. пишет, вот питерцы смотрят в окно и грустят. Опять дождь. На календаре январь, на дворе ледяной дождь, тоска, меланхолия. Ты слушай, а у нас, кстати, сегодня тоже. Я сегодня вообще сподобился на грандиозный подвиг. У меня же 3 собаки. Вот, и всю зиму эти мои рыжие бестии, они же выходили во двор и делали свои дела. Я сегодня сподобился, думаю, ну пока часть снега стаяла, надо все собрать. Взял пакет, взял совочек, и вот я сейчас ни в коем случае не хочу обидеть группу «Московское время», но вот я думаю, если бы я слышал эту песню, мне бы убиралось бы легче, наверное. Вот мне так кажется. Так, ладно. Андрейка пишет, расслабляющий трек, душевненько. Витос пишет, нареканий нет, хорошая песня. Ленка царапает, вот такая музыка сегодня, назад в прошлое, в хорошем смысле этого слова. Красивая, романтичная и прекрасно оформленная чистым вокзалом. Оформленная чистым вокзалом музыка. А на набережную захотелось погулять или на крыше в Питере посидеть. Вот, у меня есть в Туле, у меня есть мечта одна, я ее еще не исполнил. У нас есть на перекрестке Первомайской и проспекта Ленина центральная детская библиотека. И на самом верху этого, оно старинное здание, там остатки пожарной каланчи. Вот, но там замурованы все подъезды, как бы. Мне хочется забраться вот на эту каланчу, на крышу, и где-нибудь так в 4 утра поиграть на волынке, чтобы все люди возрадовались, все, кто спят, вот, чтобы все проснулись и встретили со мной радостное утро. И, в принципе, играть там, пока меня оттуда бронзбойтом пожарники не собьют. Есть такая мечта, еще пока не оформил. Так, брат Фидель пишет, не знаю, это полный формат, гармония, 58 треков или больше. Ну, как тебе сказать? А почему бы и нет? Почему бы и нет? Нормально. Вот Серега пишет, городская лирика 80-х. Знаешь, мне это больше напоминает даже не ресторан, а вот какое-то... Было такое раньше старинное название, раут, да? Вот, наверное, такой вот джазово-фанковый какой-то... Короче, вот как-то я душевно отдохнул. Так, «Стрела Морфея» пишет, слишком меланхолично, песня интересная, романтический налет с урбанистическим уклоном. Сведено шикарно, звучит чисто. Это вот сейчас Светка или Сашка написали? Потому что если Светка, то у нее прям
четко прослеживается температура 39,2. Дайте ей что-нибудь сбить температуру. Очень замудренные слова. Так, Ленка пишет, я бы скачала, пришлите ссылку. Лен, ну точно есть на сайте неформатки группа «Московское время», и у них там в любой трек тыкни, и будет вертушка внизу, где все их треки, там найдешь. Скорее всего, есть у нас обязательно. Так, Ксении что-то напоминает этот трек. Вот прям крутится. Говорит, слушай, я не знаю, мне ничего не напомнил. Как из «Мэри Поппинс» песенка. Нет, «Мэри Поппинс» я тебе могу четко сказать, там подобной музыки нету, потому что когда моя дочь росла «Мэри Поппинс», мы смотрели 3-4 раза в день. И каждый день, 3-4 раза в день мы плакали, слезно рыдали. Вот, поэтому как бы ее я знаю всю наизусть. Там ничего похожего нету. Так. Так, дальше. «Кружат ветра»? Нет, нет, совсем не «Кружат ветра». Так, далее, что там? Просят вот хоть каплю трэша. Я не знаю, что там. У нас еще, я вам скажу, раз, два, три, четыре трека еще на очереди. И как бы я просто их не слышал, поэтому не знаю, будет ли там трэш, не будет там трэш. Сейчас все услышу. Ну что ты. Это же сборник от «Бомбы Питер». Я принципиально не слушаю, то есть я слушаю эти треки вместе с вами впервые, иной раз и впервые в жизни. Так, Димка пишет, мне сейчас упавший вертолет снился, и настроение вниз пошел. Ай, настроение вниз пошел, сосед, давай, давай. Мне вчера медведь приснился. Вот к чему медведь снится? А у меня же две собаки. Один лаврик, вторая дура. Вот, и как бы медведь ломится в дом. Лаврик, он у меня молодец. Он прям все сразу скумекал. Он быстренько, смело спрятался под диван и оттуда брехал. А дура, она побежала вот на улицу. И мне пришлось... И так это было страшно, потому что я понимал, что сейчас меня этот медведь задерет. Слава богу, проснулся. Не знаю, чем там все закончилось в итоге, но я проснулся. Так, Натаха пишет, сейчас я, говорит, найду эту каланчу, найди, пусть люди посмотрят. Да, вот она кинула фотку, и вот мне туда на самый верх хочется забраться в 4 утра, взять волынку, а так как я не умею играть на волынке, это будет вообще феерично, это будет просто красота, и пока меня оттуда менты или пожарники не сшибут, буду дудеть. Так, ладно. Ладно, едем дальше, больше комментариев по треку нет, сейчас еще раз обновлю ВКонтактик. А, кстати, друзья, у меня вот пока вас тут дохренища, вы же все кто откуда, у вас тоже куча друзей, мне нужно перевести один текст, конечно же, бесплатно, вот, но не машинно, то есть, окей, Google не проканает, но нужно именно, чтобы это был человеческий перевод, а мне нужно перевести на арабский, иврит, идиш, и что там у нас еще? Ну вот эти два прям обязательно. Вот эти два прям обязательно. Очень-очень хочется. Вот, если у кого-то есть друзья, или может кто-то сам владеет, посодействуйте, пожалуйста. Там буквально 4 абзаца, как бы текста немного, но хотелось бы получить хороший качественный перевод. Так, и едем мы все дальше, и дальше, и дальше. Дальше у нас группа «Ничего страшного» называется. «Ничего страшного» называется. Ребята у нас тут попользовались положением и, как это называется, опытом. Опытом Александра Чернецкого и Ермена Анти. Трек называется «Курская». Город Москва, группа называется «Ничего страшного». Про себя написано следующее. Проект московского гитариста Дмитрия Ишакова. В своем нынешнем составе коллектив был организован в 2018 году. Группа определяет свой стиль как альтернативный ритм-блюз. И это верно, так как в репертуаре удачно соседствуют произведения в классическом рок-н-ролльно-блюзовом ключе и композиции с несколько утяжеленным звучанием. Ну вот, может, сейчас даже кто-то и дождался жесткача. Итак, группа «Ничего страшного». Кстати, на сайте они у нас с этой песни присутствуют. Ссылочка будет обязательно. Ставим, слушаем, ну а вы комментируйте. Поехали.

Итак, друзья, друзьищи, 22, 26, 27 уже на моих белых системных. С вами Диджей Зухер, мой WhatsApp 902-75-00-59. Кому удобнее пользоваться ВКонтактом, находите там группу «Неформатное радио». Тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Ну и, конечно же, все уже давно у нас в Дискорде. Кто не знает, как туда попасть, заходите во ВКонтакт, опять же. И в теме есть ссылочка на Дискорд, можно скачать на свое устройство, можно просто пользоваться браузерной версией, кому как удобнее. Вот. И тут вот Натаха кинула фотографию. Пишет, когда шла мимо осенью, специально сфоткала, ты же свою мечту не оставишь. Нет, я свою мечту не оставлю, я обязательно это сделаю, проверну. Пусть не скоро, но я это сделаю. Так, спрашивают, собрался ли я в горячую точку в Сирию. Нет, я не собрался таки, я не в Израиль, не в Сирию. Ну вот надо мне просто перевести текст на арабский, на иврит, на идиш. Потому что, ну, вы скоро увидите это. Вы это скоро увидите, как бы у меня просто дозревает один проект, назревает второй, как бы все идет планомерно. И вот для того, что уже почти готово, мне нужно немножечко пошаманить с текстом. Итак, возвращаюсь я все-таки к треку. Только что отзвучала группа «Ничего страшного». Курская называется песня. А я, кстати, не сказал, да, что она курская называется. Я сказал, что там Чермецкий, что там Ермен Анти. Вот, но не сказал, что песня называется курская. Так, ладно, народ пишет вот следующее. Чернецкий огонь, ой, вей, так, лишь бы... А, это все к снам. Ладно, Ленка пишет, чижовская тема поперла. Так, Антоха пишет, неплохо. Ленка написала, какое прекрасное второе вступление, вкусно. Вот это мне нравится. А третье уже совсем обелиск, но звучит хорошо, только зачем в конце приглушили всю красоту этих сочных вокалов. Наоборот, пусть бы рвали связки. Как говорится, ну, иной раз, если все дружно начнут рвать связки, у нас лопнут диафрагмы в динамиках. Так, Женек написал, у нас дома детей мал-мала, к чайфам ссылается. Ну, да, как-то вот так звучит примерно. Так, далее... пишет вот Женька, русский рок, спасибо, что ты рок, и за то, что ты русский. Так, Ксенька пишет, хороший саундтрек бы получился. Так, есть ли ссыль ВКонтакте, пришлите, хочу другие послушать. Зайди на ссыль на неформатке, и там другие тоже есть. Так, что там? Что там, Фидель пишет, для Курской битвы, ну, может быть, я текст не слушал, ребят, ну, я уже объяснял это много раз. Так, далее, Серега Даткай пишет, то ли я с текстом не дружу, то ли с пониманием, короче, с мозгами у меня что-то не то, может, дело в том, что скоро два ночи, а может, хрен его знает в чем. Серега, а что тебя конкретно там взбудоражило-то, может, мы тоже ногами попинаем, давай, выкладывай на общак. Так, Стрела Морфея спрашивает, мы трэш пропустили или он еще будет? Блин, Саня, Светка, я не знаю, будет или нет. Я же уже объяснял. Это набор от Бомбы Питер. Я его не слышал, поэтому я не знаю, что там будет дальше. Так, далее. Вот, пишут, ничего плохого не скажем про трек, просто не наши. Наверное, такие эмоции нам уже просто не свойственны. Так... про трек просто не наши. Наверное, такие эмоции нам уже просто не свойственны. Так.

Поймете. Вы меня поймете, когда все увидите. Ладно, едем дальше. Далече у нас будет группа «Пепельный свет». Насколько знаю, тулики. Сейчас открою сопроводиловку. И Дашку я просил не брать «Пепельный свет» больше в бомбардировке. Вот, а Дашка, видимо, забыла. Так, «Ничто не сходит с рук» называется трек, город Тула. «Пепельный свет» — это честная музыка, тексты и голос, идущий от сердца. Мы новое дыхание русского рока и хотим доказать, что в Туле умеют играть качественную мелодичную рок-музыку с глубоким смыслом. Послушайте песни группы и убедитесь в этом сами. Ну и, собственно, ставим, слушаем. Тут один знакомый тоже очень скромные тексты про себя недавно писал. Я тут почитал и прям вот примерно так же звучит. Ладно, поехали.

Ну и, собственно, вот, 22.36 на моих белых системных. Смотрите, сколько до вас. А Натаха пишет, я тоже подумала, пепельный свет пропал. Что-то не пишут, не поют. Они вон и поют, и пишут. Все как обычно. Так, Витос пишет, чем-то Агату Кристи напомнили, а так записано неплохо.

Так, что там у нас еще? Серега Даткай пишет, зашли неплохо. Так, псилоцибиновые грибы тому виной. Ну и питерская погода. Это хватит больше этого, хрень, не жрите эту хрень больше. Так, Стрела Морфей пишет, интересная песня с легким отсылом к Агате Кристи. В концептуальной версии БП вполне дополняет весеннюю меланхолию. Антоха пишет, неплохо, но ничего нового, хоть и добротно сделано. Так, Женьку понравилось. Что там у нас еще? Димка пишет, у нас вчера зима началась, всю зиму снега не было. Первый выпал 24 февраля, 2 сантиметра, и вот вчера. Ну, когда-то и в твой дом придет праздник, что ты. Так, Ленка пишет, сделано хорошо, но я люблю как-то менее пафосно. Может, когда рок живой, за жилку дергать. Но там много пафоса, да, я как бы... Ладно, не буду ничего говорить. Посмотрим на активность группы, которой, я думаю, не будет вообще. Вообще ее не будет, скорее всего. Как обычно. Ладно, едем дальше. Едем дальше. Далее у нас... Что у нас далее? Сейчас я открою сопроводилку. Вот. Город Питер. Группа называется «Война». Группа была образована 21 января 2008 года в Питере и до 2014 года существовала под названием «Варшава». Группа «Война» — это в первую очередь песни с сильным влиянием постпанка и альтернативного рока. Основными мотивами песен служат любовь, поиск, а также неприятие насилия и жестокости в любых их проявлениях. Ой, господи, извините, ради бога, что-то из меня Рафаэлки выходят, походу. А итак, группа «Война», город Питер, питерские такие суперпацифисты. «Новый порядок» называется трек, ставим, слушаем. К сожалению, на сайте трека у нас их нету, соответственно, ссылочку мне кинуть вам неоткуда. Вот, ставим, слушаем, вы комментируете. Группа «Война», ждем вас на связи, поехали.

А итак, друзья, только что отзвучала группа «Война», город Питер, да? Питер, наверное. Я уже просто удалил, к сожалению. Сорян, если я ошибусь. Ну, пусть будет Питер. Трек «Ночной порядок». Начинаю читать комментарии. Так, сейчас я тут госпожу Точилину запытал. Так, хотите ли вы перейти? Ага, хочу перейти. Так, и я просил ссылку вот на другое совсем, на творчество. На творчество мне нужна ссылка. И начинаю читать комментарии. Так, сейчас я прокручусь наверх, на самый верх. Вот. Серега написал: представляю бочку из-под вискаря с рафаэлками. Это был камень в мой огород. Вот, Серега, скажи. Я, конечно, похож на бочку от вискаря, но в последнее время вискарь мне редко достается. А вот рафаэлок сегодня прям целый подгон. Хорошо, что напомнил. Я сейчас как раз рафаэлочку сожру одну. Спасибо абсолютному злу Коляновне. Вот у меня, кстати, самая изумительная женщина в мире. Итак, буду пожевывать во время прочитания комментариев. Димас вот пишет: походу в Питере дождь прошел, но все еще хандрит. Все еще хандрит. Так. Брат Фидель вот пишет: охота 86, походу все хандра. Все хандра. Могу твердо сказать, что мы на охоте 86 не похожи. Ты знаешь, с этими охотами вообще все очень странно. Я тоже как-то попал в охоту. Вот. И когда прослушивал этот диск, у меня вообще была целая проблема диск прослушать, на самом деле. Потому что компакт-диски слушать, ну, вот, дома абсолютно не на чем. Перепробовал все приборы, нигде у меня не завелся. В итоге, когда мамка приехала ко мне на Матизе, у нее в Матизе есть вот этот проигрыватель пластинок, я туда впихал диск, послушал, вот, и там подборки, они как-то вот прям вообще не по, как сказать там, не по тематике, я так понял. Я так понял, тематических сборок там как бы как таковых нет. Вот. Так, Ленка, теперь... Я же ведь неспроста все это делаю. Какая песня? Тут вот три аудиозаписи. Какая? А, вот, все, я все понял. Я все понял. Вот, и вернусь я к комментариям. Вернусь я все-таки к комментариям. Так, Витос вот пишет: сыграно неплохо, но что-то уныло не зашло. Ленка пишет: какое хорошее танцевальное было вступление, прям затанцевало, а потом скучновато. По музыке послушала, текст тоже слишком ровно, на мой взгляд. А где драйв? Где драйв? Так, Стрела Морфея пишет: очень выделяется на общем фоне подборки, одно немного удручает, что-то со сведением пережато или как-то вокал задавлен. Не хватило драйва, чтобы вырваться из общей направленности сегодняшнего депрессивного вечера. Больше бы драйва энергетики. Ребят, на самом деле, вспомните, как вы зажигали. У нас была вообще абсолютно унылая программа, я не помню. То ли миксер, то ли бомбардировка, но вас прям рвало и плющило. Но вы в тот момент расширяли сознание алкоголем. Я думаю, просто у вас ломки. У вас, скорее всего, алкогольные ломки. Вам, алкашам, пора кодироваться. Так. Серега пишет: музыкальная идея проста и незатейлива, сделать мир прекрасней не иначе. Так, что там далее? Стрела Морфея пишет, вот тоже. Мы тоже в 86-й сборке. И все. И все, собственно, больше по треку никто ничего не написал. Поэтому мы переходим к следующему треку. Вот скажу вам честно, название прям заставляет ожидать, что будет что-то прям вот весеннее. Песня называется «Запрети зиму». Группа из Питера.
Про себя у них написано следующее. Какие-никакие матчи спальных районов. Интеллектуалы-охульники, доморощенные и гипопы, и буковские местного разлива снова на арене. Коллектив был образован в мае 2000 года и быстро занял свое место на Олимпе альтернативной сцены Питера. Вот, а группа называется «Пойманные муравьеды». Загнанные кролики, пойманные муравьеды. Вот каких только названий я за 15 лет не наслушался. А итак, «Пойманные муравьеды». Трек называется «Запрети зиму». Город Питер, ставим, слушаем.

А итак, друзья, 22.53 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас от нас уже. Вот, и все то время, пока звучали пойманные муравьеды, я тут пытался скачать один трек. Мы его сейчас послушаем бонусом вне конкурса, скажем так. Вот, ну да ладно. Сейчас пока не об этом, давайте мы уже будем читать комментарии. Так, я сейчас кручусь вверх. Вот. Итак. Ленка пишет, у нас сейчас пытка с выбором названия. Все твердят, что я точилка, и все. Ну, а что? Ну, Ленки все такие, я думаю. Так, Натаха пишет, вкусненькое, наконец, оставили, прикольно. Антоха пишет, неплохо. Ленка пишет, какая забавность. Серега Даткай пишет, регейчик. Старик Фидель, ты как? Ты как там, старина Фидель? Так... Димка спрашивает, какнуло ли сердце, дернулась ли поджилка где-нибудь на животе. Так, что там далее у нас? Опять бермуды, сигару в зубы и рывок. Серега Даткай пишет, Саня, в припеве прям твой голос слышу. Так, Витос пишет, под конец программы бодрой музыки подвалило. Ну, всяко бывает у нас. Вообще, бомбардировка – это такая программа всегда неожиданная. Да, тут может быть как очень здорово, так и обратно. Так, что там? Стрела Морфея пишет. Забавный трек. Фидель умер, но песня порадовала своим настроением и подачей. Прям зашло, захотелось на Кубу или Доминикану. Очень захотелось. Так. Брат Фидель вот пишет, я тоже услышал свой голос, но это не я, надеюсь с муравьедами встретиться, слабать вместе. Ну, а почему бы и нет, вот сейчас муравьеды, ну или сейчас слушают, или в записи будут слушать. Давайте, муравьеды, ищите брата Фиделя, и вот эту песню вам обязательно надо вдвоем спеть, просто обязательно. Так, Серый пишет, прикольная вещица, радует, что исполнено непринужденно. Так, нормальных муравьедов поймали, ажник настроение поднялось. Вот, все, Димка, не бей соседа, сосед хороший, не бей его. Так, хороший эфир, прям душевный, и последняя песенка дает волшебный пендель, жить хорошо и ярко. Так, Женек пишет, вот же адекватный Питер был. Ну, в Питере вообще много адекватных музыкантов, на самом деле, это, я думаю, ни для кого не секрет, поэтому как бы, ну, просто вот в этом наборе было больше меланхолично, что тоже неплохо, на самом деле-то неплохо все звучит. Вот, ладно, как бы с бомбардировкой закончили, друзья, а теперь я бонусом хочу поставить один трек, называется он «Монетка». Это то, что я только смог скачать. Вот. Поэтому, ну вот как-то так. Группа Антигона, Нижний Новгород, ставим, слушаем. И вот сейчас прям особливо комментируем. И прям вот не стесняйтесь в выражениях. Поехали. Поехали.

Ну вот, собственно, теперь точно все. А теперь точно все. Вот Стрела Морфея пишут: земляки. Земляки. Так, сейчас я прокручу наверх. Так, где? Вот. Так, начало вполне многообещающее, написали Стрела Морфея. Бонус. Так. Далее. Сквора пишет: ноги прям сами сейчас в присядку пойдут. Антоха написал: прелестно, простенько и со вкусом. Стрела Морфея пишет: продолжение песни. А вдруг, как в сказке, скрипнула дверь. Да, вы тоже это услышали? Ладно, я еще электроника там услышал. Вот этот фоновый у них там, когда они по школе бегали, вот там примерно такая же музыка была. Так, Антоха предлагает в голосовалку запилить. Так, Натаха пишет: музыка веселая, а голос очень серьезный. А в общем, все очень интересно, давно такого не слышал, очень хорошо. Так, Стрела Морфея пишет: прикольно, надо послушать земляков еще глубже. Серый пишет: вот тут я точно не в теме. Так, Ленк пишет: запись 2001 или 2 года. Вот так вот. Это, кто не понял, это вот госпожа Точилина только что у нас отзвучала. Просто я почему... Мне стало интересно, она всю программу просила же скачать. Я думал, что мы сейчас как минимум что-нибудь прям ухозаворотное услышим. А ничего, так вполне себе. Вот, ладно, друзья, что будет дальше? Завтра, во-первых, мы услышимся все в миксере. Значит, завтра ни хрена не будет. Послезавтра, в четверг. В четверг на сайте Неформатного радио появится запись сегодняшнего эфира, появится голосовалка. Ставьте галочки за все понравившиеся треки. Вот, победителя теперь выберем из этой бомбардировки через 2 недели, через вторник. Вот, ну и, собственно, весна пришел, давайте уже начинаем жрать снег, да, как бы это баянисто не звучало, но прям снег жрать уже хочется начинать. И, собственно, услышимся завтра с абсолютным злом Коляновной Фрикенбок, да, она завтра будет... Я завтра куплю палку колбасы вкусной и буду рядом с ней сидеть и жрать ее. Вот, а она будет поститься. Собственно, все завтра и услышимся в 9 часов. Всем пока, хорошего настроения, не болейте.

0: Тайна. Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: В 1973 году Алексей Козлов создал первый в СССР советский джаз-роковый коллектив «Арсенал». Да еще и в Москве. Как вот он не подумал, не дай бог, кто услышит или увидит волосатых хипарей. Так он еще вокалистом пригласил индийского студента Михрдада Бади, похожего, естественно, на волосатого индийца с волосами. Через этот коллектив прошли огромное количество музыкантов, в будущем известных. Игорь Саульский, Вячеслав Горский, Виктор Зинчук, Иван Смирнов, Михаил Альперин, много кто. Ну и «Арсенал» в итоге подписали в Калининградскую филармонию. А выступления в Москве были закрыты до начала 80-х. Михрдад Бади, «Арсенал», 74-й год, учит день меня.

сластолюбы тоже врут, хвалясь количеством побед. Насколько честен ты в миру?

0: Стукни Ваську.
1: Торт-торт.
2: Закажи
1: Какао.
0: Песню.
1: Улетела.
0: Нет формата.

серый мир. Мир без радости, света и грез. День тепла не дает, постоянный мороз. По размеру нора, только с виду большой. В этом мире живут люди с рваной душой. Их нельзя рассмешить, их нельзя напугать. Хоть во что-то втянуть, хоть на что-то поднять. Водкой их не споить, не сманить анашой. Как гранита куски люди с рваной душой.

По проспекту рабочий шагает народ. Кто-то с рваной душой с ними вместе идет. Повнимательней глянь по бокам и назад, и увидишь его немигающий взгляд. Коль его ненароком коснешься, мой друг, то почувствуешь сердце отчетливый стук. Только это не сердце. В отделе грудном монотонно иголка стучит метроном. Что за шум? Что за гам? Назревает скандал? Там какой-то чудак выдохся и упал. Так живут день за днем в этом мире чужом, выбиваясь из сил люди с рваной душой. Примеряют гробы, примеряют бинты, все стараясь собрать от души лоскуты, чтобы в мире цветном беззаботливо жить. Только нету иголки, чтоб душу зашить.

других, от волнения пьян, наспех ниток катушку засунув в карман. Лишь опустится ночь, он опять и опять шел к скирде индивелой иголку искать. Это дело нелепое, душу латать. Только мудрость не в силах понять и принять, по травинке весь сток разобрал и нашел. Но поглубже вздохнул, расползается шов. Нервно вскрикнула птица в полночной тиши. Свежий ветер свистит сквозь прорехи души. Снова бросил бедняга иголку в скирду, глянул вверх.

Собственной душой ходит рядом с тобой. Ты чужой для него, для тебя он чужой. Ищет, воет, портняжит он каждую ночь. Ты не трогай его, ведь ему не помочь.

0: Не видать.
1: Золотая коллекция неформатного радио.
2: Песня грустная, музыка веселая, а все это наша жизнь, собственно.
3: Восьмой трек первой пластинки «Ништяки» группа «Движение Яш». Трек называется «Девушка ждет», город Москва. Поехали! Поехали!

0: нет билетов.
1: Если бы Китай был побольше, Россия поменьше, то родиной неформатного радио был бы Китай.

0: «Золотая коллекция» и «Неформатного радио».
1: Всем привет! С вами группа «Агенда», и мы рады представить вам трек «Небо край» с нашего второго альбома «Мы вернемся» в обновленном эксклюзивном звучании, специально для «Неформатного радио».
2: Седьмой трек первой пластинки «Ништяки», группа «Агенда», город Пятигорск. Трек называется «Небо край». Поехали! Поехали!

пьяные танцы. Я не поэт, но и точно не ниже. Пусть это бред, а от этого весело. Только хочется быть поближе к непутевой моей принцессе. Пусть кто-то спросит, как вы живете. Отвечу молча, крутя педали.

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков чернобыльского реактора РБМК-1000.

0: Золотая коллекция информатного радио.
1: У каждого из нас есть тень. А никто не задумывался о том, что она может быть живая. А вдруг это так? И что она думает о вас?
2: Трек номер 3 на первой пластинке «Ништяки». Город Нижний Новгород, группа «Стрела Морфея», «Тень». Поехали! Поехали!

0: небом или землей.
1: It's on the road, baby.
2: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь. Однажды, сидя в пышном саду у себя дома, он внезапно отвлекся в середине интервью, чтобы послушать щебет птиц из ближайшего куста. «Вот, вот сейчас исполнено безупречно», — отметил он. «Нечего говорить, как много вдохновения черпал он из подобных моментов, потратив жизнь, старая воспроизвести эти звуки в партиях для флейты, фортепиано, гитары, вплетая в их ткань чарующие мелодические линии природы».

Как вам композиция на одной ноте соль? Антонио Карлос Бразилейра де Альмейра Жабин. Еще в своей ранней молодости, работая пианистом в ночном клубе Рио-де-Жанейро, Жабин жадно впитывал в себя все разнообразие музыкальных форм. Его музыка необычайно космополитична. Несмотря на то, что Жабин был бразильцем, по сути, темпераменту, он гордился своей страной, языком, культурой и, основываясь на этом, изобрел свой собственный стиль, который соединял в себе пульс самбы, прохладную гармонию джаза и классики. Босса нова!

Ребята, какой тут дифтонс или тул с Мишугой? Жабим ломал, не подразумевая счет. Просто так, вот просто так. Выходило и все. Мы привыкли к четырем четвертям. Ну там 16-тактовые фразы, квадраты. Ну максимум 12-тактовый блюз. Или там 2/8 какой-нибудь переход. Или там 1/4 или дольку где добавить. Ну понимающие знают. Но когда Жабим писал, кажется, что он просто вот с 8 утра и до 8 вечера. В то время, когда вы подходите к концу 40 тактов или 5 минут, после как в симфонии, и вы смотрите на запись ключевых тактов, и можно повредиться в рассудке. 3 вторых такта, затем 2 вторых, и темп, в который невозможно войти. Жабим дышал музыкой, жил ею. И всегда негромко напевал на своем чарующем португальском, достигая глубочайшей гармонии слов и звуков. Умер он в Нью-Йорке 8 декабря 1994 года, но похоронен в Бразилии. Благодарные соотечественники назвали в его честь аэропорт в Рио-де-Жанейро.

0: Thank you.
1: Значит, вот

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Такая лирическая песня, заряженная светом и позитивом, как нам однажды сказали. Вот. Все, в общем-то, просто. Весна, она, он, любовь. Но вот во всем этом быть и во всей этой жизни иногда стоит себе напоминать об этих впечатлениях, ощущениях, о юношеской влюбленности. Вот об этом, наверное, и песня.
2: Шестой трек первой пластинки «Ништяки», группа «Айластеры», город Калуга. Трек называется «Успеем, поехали».

Нехрен шляться по миру без дела, постным рылом буржуев пугать. На людей посмотреть захотелось, или все же себя показать. Бестолковкой своей покумекой, но в каком государстве нужны пятикантропы нового века, пилигримы медвежьей страны? Там паршиво, вне всяких сомнений, пол Европы пожаром горит. Революции, наводнения, террористы, акулы и СПИД. Даже если не сгинешь ты в джунглях и тебя не сожрет крокодил, все одно на душе станет жутко, сколько денег ты зря просадил.

0: будут сосать. Что в Египте тебе пирамиды? Ведь из окон хрущёбы твоей на промзону прекрасные виды. Все роднее и сердцу милей. Что тебе в Сенегале сафари? Что за радость зверушек стрелять? Лучше утром в похмельном угаре тараканов по кухне гонять. А в июле на кой тебе лыжи? Нахрена океан в январе? И чего не видал ты в Париже? Лучше бельмы залей во дворе. Ну а если с похмелья заклинит и приспичит глядеть белый свет, что, в твоей захудалой квартире даже и телевизора нет? Щелкнул и в кордильеры взбирайся, или барахтайся в море с китом. Посмотрел, впечатлений набрался, и беги похмеляйся потом. Так что плюнь на Венецию с Польшей, без тебя обойдут, спади. Ты купи телевизор побольше, водки ящик и дома сиди. В отпуск вышел я на 2 недели. Целый день я сижу у окна и...
1: Не нужен мне берег турецкий, и Африка мне не нужна.
2: Под пение попасть в музыку не обязательно.

0: «Золотая коллекция неформатного радио».
1: Мы внучку вывозили в Севастополь, там в эти вот, в Крым тогда, когда Крым стал наш. И мы оттуда когда летели, и я мне в самолет, и мы ездим домой. То есть для меня это было, наконец-то я домой еду. Потому что Крым это все равно для меня пока еще чужая страна была, тогда на тот момент, в 16-м году. Вот она оттуда родилась.
2: Первый трек первой пластинки «Ништяков», Платвинов Владимир. «Едем домой», город Оренбург, и этот трек, он прям заслуженно первый.
3: Можно дарить сны и ловить ветер, можно любить день, тень гоня прочь. Можно, но все равно нам каждый вечер приводит ночь. Можно играть блюз, не помню ноты, можно глотать пыль дальних дорог, можно продать дом, кормить енотов. Один итог, и мы едем домой, едем домой, и мы едем домой, домой, и мы едем домой, едем домой. И мы едем домой.

душу своим враньем. Но мы едем домой, едем домой, но мы едем домой, домой, но мы едем домой, едем домой.

вечер приводит ночь, и мы едем домой, едем домой, и мы едем домой.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Да, шел и как-то, да, спокойно так никого не трогал. Думаю, а что бы мне такой вот блюзик такой, именно проводочку, вот хороший блюзик, проводочку. И почему-то мне сразу вспомнился мне ПГ, который пел «Мама, я не могу больше пить». А мне, наоборот, бахнуло так, что надо выпить холодной водочки пузырь, и все, и жизнь наладится охерительно.
2: 11-й трек первой пластинки «Ништяки», город Губкин, проект «Игорь К. Холодной водки пузырь». Поехали.
3: Я улечу сразу ввысь, зрачки мои смотрят шире.

приехали с войны. Ты меня спросил, как ты? Мне-то ничего.

глаз сплошная нагота. Нас мне нечего терять.

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков Чернобыльского реактора РБМК-1000.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Друзья из северной столицы, группа «Асбест», Санкт-Петербург. Трек называется «Мама», альбом «Избранная». Собственно, присутствует на всех музыкальных витринах мира. Заходите, скачивайте, добавляйте в свои плейлисты, слушайте. Надеюсь, вам понравится.

0: тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: После ухода из Сепультуры Макс Кавалера организовывает свою группу Soulfly. И для записи альбома наприглашал, ну, наверное, всех своих друзей и коллег. И альбом получился охренительным. Там принимали участие музыканты Fear Factory, Fred Desert из Limp Bizkit, Чино Морено из Deftones, Эрик из Surprise Hill. Альбом достиг 79-го места в чате Billboard. Полет души завел Макса в Сибирь, в Омск, к родственникам жены. Там он набрался вдохновения, и второй альбом, выпущенный в 2000 году, достиг 32-го места в Билборде. А в Англии был вообще 11-м. «Примитив», с него и послушаем чего-нибудь. А в этом году выйдет уже 12-й альбом «Soulfly». Жду с нетерпением.

однажды выйдет вечер. Я к нему навстречу, речки, речи, вечер. Если бы не я, стала б ночка ласково, стала б ночка сказкою, ночка б стала сонною. Да, если бы не я.

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Максимализм» написана о бессмысленности и беспощадности юношеского протеста. Но без этого протеста, наверное, юностью не будет.
2: 14-й трек первой пластинки «Ништяки», город Новосибирск, Артем Жданов. Трек называется «Максимализм». Поехали!
3: Мы не так уж свободны, не так уж молоды, нам надо беречь не руки, а головы. Мы не так уж умны, не так уж талантливы, в наших речах не

Будем смеяться от боли, плакать от счастья, запинаясь, ломать чужие судьбы на части. Ни хрена нам не видно, идем по приборам, философия наша в ночных разборах.

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы. Хорошие.

лжет не меньше, чем все остальные. Пережеванный слог я сквозь зубы харкну на асфальт. Желчь безумных идей, неумелые рифмы больные, бред видений ночных, бытия каждодневного смрада. Я глазею в окно, как листаю с картинками книжку. Вот, отбившись от своры, рыжий пес под забором дрожит. Вот у пса отобрал кость оборванный грязный мальчишка. Ведь ему, как и псу, надо как-нибудь день пережить. Сколько водки не пей, все одно не заглушишь досаду. Сколько лоб не калечь, а полы новомодных церквей. За душою твоей из прекрасного райского сада светлый ангел летит по прямой. Только черти быстрей. За душою твоей из прекрасного райского сада добрый ангел летит по прямой. Только черти быстрей. Распахнулись двери объектов новейшей культуры, образцовых столовых, борделей, ночлежных домов. Едет барин! На МКАДе железной стеной встали фуры. Свой мчится кортеж в окружении верных ментов. Ожиревший чиновник, упырь в пиджаке от Брионе. 90-х братва в сотню раз симпатичней, чем он. Продвигая в народ людоедские волчьи законы, клал с резьбой на людской, на бандитский и божий закон. Постигая уют и покой меблированных комнат, где халявным бухлом под завязку набит мини-бар, в окружении женщин, прекрасных, нетрезвых и знойных, вспоминать о душе все равно, что мочиться в пожар. Средь потасканных женщин, прекрасных, нетрезвых и знойных, вспоминать о душе все равно, что мочиться в пожар. Узколобая мудрость глаголит из старого кресла. Здравым смыслом она именует обычный испуг. Жить тревожно, обидно до слез, тошно, неинтересно. Темнеет в глазах, и усталость навалится. Нашей жизни цена — 3 червонца по меркам Иуды, а высокой любви в день базарной не больше рубля. Удивляюсь тому, как по жизни все просто и грубо, и паяться порой поднимаются в ранг короля. Под восторженный визг неуемный тандем продолжает, как Сусанин, страну по болоту по кругу водить. Патриоты шипят, что отчизну враги окружают. Не хватает ума, сил и времени их рассудить. Современным аскетам охота по многу и сразу, а борец за права от мозгов оттирает кастет. Перепуталось все, телевизор затмил людям разум. Он отныне для нас и свобода, и правда, и свет. Перепуталось все, Бог с экрана затмил людям разум. Он отныне для нас и свобода, и правда, и свет.

0: Молодые поэты, художники, прочий бомонд.
1: Может быть, работяга, услышав слезливую песню, этим вечером с пьяну соседу башку не свернет. Может быть, он сегодня жену не прибьет сковородкой, с тещей кухонный нож не использует как аргумент. На работе начальнику в печень не сунет отвертку, и в дремучей душе загорится спасительный свет.
0: Смех придворных шутов безразличен, как рокот мотора —

изжогу зальет в полной мере. Где же серость небес? Трибунал, что немедля воздаст всем сестрам по серьгам, а братьям по крестам и по вере. Антисептик, что землю продезинфицирует в раз. В изобилие жратвы захотелось вам зрелищ?

0: тоже предатель. И слова черной рвотой стекают на ваши умы.
1: Тот, кто пишет стихи, тоже нехристь, подлец и предатель. И слова черной рвотой стекают на ваши умы.

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков Чернобыльского реактора РБМК-1000.

километры пути, не считая за труд, трое нищих по темной дороге бредут. Имена им отчаяние, ужас и боль. Эти трое всегда у тебя за спиной.

по правой обочине шествует страх, словно гордый олень, и в ветвистых рогах серебристую сплел паутину паук. Вечный страха напарник, соратник и друг. Страх владыка души, лишь слегка наступив, поселяется в ней. Дальше следует взрыв, и осколки летят, но не спит паучок. Душа шмотки он ловит в свой липкий сачок.

страхом отчаянью вечно идти. И ворона кудлатая слева летит, властелина рассудка, хозяйка умов, королева сознания темных углов. Хриплым карканьем зыбкие рушит мечты, что так долго хранил и вынашивала ты. Опускаются руки, и больше не в мочь не идти, не ползти в эту темную ночь.

боль с отчаянием, страхом в родстве состоит, и понуро меж ними лисица бежит, шкура серая бита сыпным лишаем, подметает дорогу облезлым хвостом. Только с виду она и стара, и слаба, но одним лишь прыжком боль догонит тебя. Не гляди, что хрома на четыре ноги, миг, и в рыхлое тело вопьются клыки.

по темной дороге бредут в никуда ниоткуда, лежит их маршрут. Их ведут только звезды в ночных небесах. Чует жертву ворона, олень и лиса. Звезды гаснут, и солнце восходит вдали, но идут по следам в придорожной пыли, километры пути, не считая за труд. Они ищут тебя и, конечно, найдут.

0: Золотая коллекция информатного радио.
1: Песня «Клоун» оказалась ключевой пока нашей песни.
2: 13-й трек первой пластинки «Ништяки», театр одного вахтера, город Москва, трек называется «Клоун». Поехали!

за миг до минуты, что сложится в час, прижав непослушную голову сына. Только вернись,

кости монету, в зеленое море. Бросьте монету в зеленое море. Бросьте монету

0: участники сборника «Грани».
1: Седьмой трек второй пластинки «Грани», группа из Самары, «След пепла», «Затерянный мир» называется трек «Поехали».

затерянный мир. В полутемных подъездах, подвальных иллюзий, больших городов. Этот мир, он всегда напряжен до предела. Мир исписанных стен и жилых чердаков.

потерян мир. Вид разбитых бутылок, сигаретных окурков и грязных шприцов, странных запахов слов, алкоголя и дыма, и любого себя затянуть он готов.

0: Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
0: Нет,

0: «Золотая коллекция неформатного радио».
1: Привет слушателям неформатного радио.
2: Представляем вам песню «Многополосно» из нашего нового альбома «Код осени».
1: Ваши ласты Колумба.
3: 17-й трек первой пластинки «Ништяки», город Щекино, группа «Ласты Колумба», «Многополосно». Поехали!

0: Правильно.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
2: Вспомним, не чокаясь.
3: Stone X, костяной топор. Американская группа, и причем их было две,

верою сорванный флаг, каплям подставив лицо, делаю шаг. Где же молнии, рвущие тьму? Где страх, внушающий грома разгадку?

я выдохну эту гарь. Туда, где молнии рвущие тьму, туда, где страх внушающий грома раскат, я разбужу весну сквозь ад. Дождусь утра и оживу, я отмахнусь от ночи.